Примадонна. Классно девчонки себя чувствуют, когда их так называют, да? Ты моя Примадонна. Миш Зайцев меня зовут. Я называю Примадоннами всех наших слушательниц. Да. Ребят, ну что, у нас больше хитов впереди. Мы двигаемся этой ночью очень ярко, очень красиво, очень ритмично. Да, кстати, о ритме и технике Eminem совсем скоро. Sing for the moment. Сразу после красавчика Алекса Уоррена. Fever Dream. Никуда не уходи.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

что можно напевать, когда идешь от спальни до холодильника. И вот, пожалуйста, ту-ту-ту-ру появилось это произведение искусства. И вот на Европе Плюс мы тоже его слушаем. Кто-то как раз-таки, возможно, именно на той дороге. От кровати до холодильника и обратно. Да, Миш Зайц, меня зовут, больше хитов впереди. Кэрри Босс Тенни, Money by Stay, также Swim. Успеем послушать BDS совсем-совсем скоро. Disco X.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди, рассказываю, что будем слушать в самое ближайшее время. Доминик Файк в нашем плейлисте «Baby Doll» обязательно. До этого не потеряем вайб вместе с Shanghai King of the Jungle. Ну а ранее всех остальных Кунгс и Fabulous London Galaxy. Вся эта красота уже в следующем часе на Европе Плюс.
3: Антон Камолов, Артур и Саша.
4: В каждом есть Rush.
5: Включи свой.
6: Самое бесячее слово «паразит» — это все предложения он заканчивает. Вот такая вот история. Рабочие клали плитку, положили криво. Вот такая вот история.
2: Ну,
6: ходил
2: правда,
6: в магазин, там бананы по 120. Вот такая вот история.
3: По будням с 7 до 9 вечера.
1: На Европе Плюс.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в столице.

We dance, we love. Все, что нам нужно. Просто танцы и любовь. Софи Такер, Карлита, Манхэттен. Здесь на радио номер один в России. 4:20 уже в Москве. Плавно двигаемся в это утро. Баста и моя Мишель впереди. Если я буду танцевать, сразу после Magnetic от The Bowser.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

главных центров места встречи и Москвариум объявляют конкурс детского рисунка «Морская фигура». С 1 по 30 октября рисуем рыб, медуз, дельфинов и морских звезд. Всех, кто обитает в глубинах. Лучшие работы получат крутые призы. Узнать подробности и загрузить работу можно на сайте местовстречи.ру. Рисуй, мечтай, побеждай!

Да, он на радио номер один в России. Миша Зайцев меня зовут. 4:50 в Москве. Мы двигаемся вперед к сладким, к золотистым, к осенним хитам. Джон Дешон, Dance Out Here Is The Way. Сразу после Иордана от Моны. Делай громче, влетаем в это утро.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Пять часов утра в столице.
2: Крутой подъем.
1: Ну что, доброе утро! Доброе утро! Шикарное, потрясающее вторник у нас на календаре 6 октября. Это крутой подъем на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. Я рад. Я рад всему. Во-первых, я рад, что сегодня день любителей чеснока. Потому что, ну, чеснок это же прекрасно, это же замечательно. Правда, у меня в детстве не самые лучшие отношения начали складываться именно с чесноком, потому что я думаю, ни у одного меня такое было, да, что мы на шее вешали вот этот вот из киндер-сюрприза колбочку, да, куда, где таился чеснок, чтобы, так сказать, отпугивать все болезни. И у меня родители говорили: Миш, всех бабаек будешь отпугивать, всех злых, всех злодеев, и все болезни будут уходить. И единственное, кого я отпугивал, это красивых девчонок, к сожалению. Ко мне никто не подходил, потому что чесноком пахло так, что я уж не знаю. Я тусовался только с ребятами, у которых тоже был этот потрясающий кулон на шее. Никогда его не забуду. Помимо прекрасного чеснока, что еще ждет нас этим утром? Да, хиты, разумеется. Fastboy, Music Sound, Dub Dogs, Roof Time, также впереди Golden Summer, Mr. Know-It-All от Teddy Swims тоже появится. Ну и хочется тебе сказать, что у нас случится игра Hit to Go. Это что значит? Это значит, что в одну из песен я спрятал сигнал крутого подъема. Как только ты его услышишь, запоминай название трека. Останется лишь дозвониться и сказать мне, что это была за песня. И унесешь подарок в этот прекрасный день от Европа+. Все, летим вперед.
0: Крутой подъем.

0: подъем.
1: Любое совместное занятие с друзьями делает вас счастливее. Доказали ученые, они проанализировали почти сотню разных видов активностей. Заправка автомобиля, чтение книг, стояние в очереди и так далее. Оказалось, что даже самое скучное действие становится веселым, если выполнение его происходит вместе с друзьями. Да, тоже мне новость. Психологи утверждают, что если вы сознательно решаете делать все в одиночку, то упускаете заряд позитива на весь день, хотя могли легко его получить. Я вот даже не знаю, ученые вот в какой момент решают вот такие вещи исследовать? Вот, то есть они собираются в комнате и такие: так, а давайте докажем, что что-то делать в одиночку гораздо скучнее, чем делать это же самое с друзьями. Да, давайте. И вот, пожалуйста, исследование сотни разных видов активностей. Нет, ну на самом деле теперь у нас есть научное обоснование, да, подтверждение тому, что надо собираться с друзьями чаще. И вот это новость, пускай, да, будет полезна тем, что она сегодня послужит кому-то намеком, чтобы позвонить и сказать: так, мы когда с тобой последний раз виделись? Ага, вот пора бы нам зарядиться. Это даже ученые сказали, что полезно видеться друг с другом чаще. NRT One впереди, All Good Things сразу после «Все прошло» от Марии Краймбрери. Делай это утро громче вместе с нами.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Зоя на Европе Плюс, Hold the Horizon, 5.19 в Москве. Мы двигаемся плавно далее, в крутом подъеме. Европе Плюс, гороскоп ожидается уже вот-вот. До этого Лан Дель Рей появится Summertime Sadness и Take Me There. Успеем послушать, дать и делай громче.

Советы Вселенной на этот день. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, сегодня стоит показать, что вы всегда готовы пойти на компромисс. Тельцы, вы сумеете избежать неудачных инвестиций. Близнецы, оставьте сегодня место для спонтанности. Раки, вам наконец вернут старые долги. Львы, промедление в каком-то деле наведет на ненужные мысли. Девы, настройтесь на преодоление своих комплексов. Весы, не стесняйтесь подключать знакомых к решению своих проблем. Скорпионы, удача будет зависеть лишь от вас, а не от внешних факторов. Стрельцы, близких людей у вас не получится провести, будьте с ними честны. Козероги, начальство наконец оценит ваше рвение к работе. Водолеи, упростите этот день по максимуму и лишний раз не напрягайтесь. Рыбы, вам предоставят готовые решения для насущной проблемы. Вот что говорит Вселенная, Hit to Go впереди. До этого Gatsby Animal и All Things Break. Успеем послушать Gravity.

Cat's Eye Animals на радио номер 1 в России, 5:35 в Москве. Мы начинаем Hue to Go, 745-6565, код Москвы 495. Бери телефон, набирай номер, дозванивайся. Поболтаем здесь, обсудим жизнь и, возможно, даже подарок с собой унесешь в этот чудесный день. 745-6565, код Москвы 495. Звони, я жду.

0: самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на внимательность. Артем с нами на связи. Тём, привет.
1: Доброе утро, Европа Плюс.
0: Доброе. Ну, рассказывай, как поживаешь, чего самого прикольного, яркого у тебя происходило за последние недели?
1: Работа.
0: Так, ну подожди, ну не одной же работой мы едины. Вот давай так, самое вкусное, что ты съел за октябрь, за последние 6 дней.
1: Картошка с мясом.
0: Вот как. Ну-ка, это же замечательно. Я тебе больше скажу, у меня такой же ответ абсолютно. Я тоже вот картошечку недавно заточил такую просто ароматную, насыщенную, что замечательно. Все. Ну вот видишь, вот уже, так скажем, есть яркая вспышка. Октябрь еще даже начаться не успел, а мы уже вкусно поели. Может быть, сейчас еще одна яркая вспышка будет, только нужно одержать победу в Hit2Go в крутом подъеме. Ты готов?
1: Готов.
0: Окей. Вопрос, как всегда, он не менялся и меняться не будет. В какой песне был спрятан сигнал крутого подъема? Возможно, это песня Зои «Hold the Horizon». Hold the horizon. А может быть, это Дати и «Take Me There». Вот такие два варианта есть. Либо «Hold the Horizon», либо «Take Me There». Что думаешь, Тём?
1: Я слушал внимательно, если не ошибаюсь, это первый вариант.
0: Несмотря на то, что два трека достаточно похожих, и оба они у нас звучали в первые полчаса крутого подъема, сигнал был спрятан в треке «Hold the Horizon». Конечно, действительно, абсолютно верно. Тём, все, как мы и предполагали. Вот она и вторая вспышка октября. Победа! Классный шопер от Европа Плюс тебе достается. И аплодисменты тоже для тебя.
1: Спасибо.
0: Тебе спасибо. Классного настроения желаю. Пускай октябрь будет яркий, насыщенный, чтобы много всего происходило. И потом, когда дозвонишься вновь, я спрошу тебя, Тём, чего там интересненького? У тебя будет список, из чего можно будет выбирать. Все, классного тебе утра. До встречи. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Впереди Jones Blue, Girl. Делай громче. Это утро вместе с нами. Летим.
2: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre, здесь на Европе Плюс, 5.50 в Москве. Меня зовут Миша Зайцев, мы движемся к финалу этого часа. Кто нас ожидает там? Олимпийские, Behind Blue Eyes. Послушаем, потанцуем медленный танец сразу после энергичного пляса от трека Шаде, Баинди, Чой Мод. Тоже уже заждались. В общем, летим вперед. Больше хитов, больше музыки. Далее.

0: Так хочется подпевать группе Limp Bizkit, но я не могу себе позволить испортить утро нашим слушателям Behind Blue Eyes на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Летим в следующий час крутого подъема.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток New. Новые хиты прямо сейчас. Let's go.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице уже 6 утра. А вот и Марат Бекметов с новостями. Марат, доброе утро.
2: Доброе утро, Миша. Доброе утро всем. Почти каждый пятый россиянин скрывает от окружающих свои настоящие пищевые привычки. Результаты такого опроса публикует ТАСС. Как выяснили исследователи, в присутствии других людей многие начинают контролировать размер порции, выбирать более полезные блюда или просто есть аккуратнее. Именно поэтому у большинства возникает потребность обедать в одиночестве, что и делает ежедневно больше половины опрошенных.
1: На самом деле, Марат, я тоже стараюсь в одиночестве. Ночи и завтракать, и обедать. Но не потому, что я пытаюсь скрыть свои привычки. Я наоборот. Вот 16 наггетсов, так 16 наггетсов. Меня ничего осуждения не остановит, и я призываю всех быть самим собой каждый. Вот. Хочешь есть что-то вкусное,
2: сладкое? С майонезом, с кетчупом,
1: конечно, да. Конечно. Зачем вот это вот себя ограничивать? Мы для чего живем? Чтобы в том числе и наслаждаться, в том числе едой. Да, поэтому вот это все вот не надо.
2: Географ из США создал сайт «Земля снов». На нем размещены сны реальных людей со всей планеты. Портал выглядит как интерактивный глобус, где каждая светящаяся точка — это реальный сюжет сна отдельного человека, а читать чужие истории и фильтровать карту по темам сновидений может любой желающий. Основу базы составляют открытые научные архивы, исторические тексты, публичные дневники. Кроме того, любой желающий может анонимно отправить свой сон через специальную форму на этом сайте.
1: Это ж можно напридумывать, знаешь. Вот ты, а ты запоминаешь свои сны?
2: Нет.
1: Я тоже. Мне иногда что-то приснится крутое. И я просыпаюсь и такой, а потом, а что там было? И все.
2: Ну, и некоторые вот, же прям очень тщательно, понимаешь, за этим контролируют.
1: Ну да.
2: Разгадывают, я знаю, что к чему.
1: Некоторые люди даже, они как-то специально ставят будильники, чтобы просыпаться в определенной фазе сна, когда ты еще запоминаешь, что тебе там снится, и что-то записывают. У них ежедневнички такие лежат возле кровати.
2: Чтобы утром потом, так сказать, изучить, да?
1: Ну да, и составить какую-то некую картину своего внеземного мира. Но я не знаю, Марат, честно говоря. И у меня все сны улетают.
2: Я тоже как-то не вижу снов.
1: Да, я помню парочку таких, знаешь, важных снов в моей жизни, но остальное это... Ну, в общем, но интересно эту карту было бы изучить, на самом деле.
2: Самый маленький в мире велосипед собрал житель Краснодара Сергей Дашевский. Длина модели составляет всего 8 сантиметров 40 миллиметров. Несмотря на свои размеры, у велосипеда работают колеса, рули и цепь. Достижение уже попало в книгу рекордов Гиннесса. Уточняется, что Дашевский ждал подтверждения рекорда 2 года. Вскоре ему пришлют диплом. Краснодарец уже собрал дома целую коллекцию велосипедов собственного производства, в том числе длиной 11,5 и 9,5 сантиметров.
1: Тот случай, когда человек реально изобрел велосипед, и это не поговорка, а вот, пожалуйста, не, здорово, на самом-то деле. И вот, честно говоря, у меня руки не предназначены, Марат, для того, чтобы вот такими вещами заниматься. Я, если что-то буду собирать, я соберу совсем не то. Знаешь, у меня...
2: И все будет в клею, в стружке.
1: Абсолютно.
2: И...
1: Вот ты можешь там полку прибить?
2: Могу.
1: Вот. Я могу, но...
2: Ну, криво.
1: Ну, это будет та полка, где все будет вот так вот съезжать все время. У меня... Я предназначен для других...
2: Расскажи нам уже, какие будут хиты впереди.
1: Да, вот для этого мое предназначение. Шакир, Бернабой впереди. Дай-дай, сразу после Mojave Hello. Ну, а первыми Don't Go Home, Медуза и Генри Камомил на Европе Плюс.
3: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: Вот отличная совместка. Шакиры, Burna Boy, Die Die на Европе Плюс, 6.14 в столице. Миш Зайцев меня зовут. Мы, двигая бедрами, встречаем этот чудесный вторник. Но под Шакиру по-другому нельзя. Бибер Экса, Дэвид Гетто впереди, Sad Girls. Также Shine On, успеем послушать Рио. Делай громче.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Бибер Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls на Европе Плюс, 6.20 в Москве. Ну, чтобы наши девчонки не грустили, чтобы sadness у нас не было совершенно. У нас гороскоп скоро, всех взбодрим. Самые классные предсказания, самые правильные советы от Вселенной прозвучат сразу после лирика аутентичная и 12 to 12. Еще успеем послушать Somber.

0: Советы Вселенной на 6 октября. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, сегодня стоит показать, что вы всегда готовы пойти на компромисс. Тельцы, вы сумеете избежать неудачных инвестиций. Близнецы, оставьте сегодня место для спонтанности. Раки, вам наконец вернут старые долги. Львы, промедление в каком-то деле наведет на ненужные мысли. Девы, настройтесь на преодоление своих комплексов. Весы, не стесняйтесь подключать знакомых к решению своих проблем. Скорпионы, удача будет зависеть лишь от вас, а не от внешних факторов. Стрельцы, близких людей у вас не получится провести, будьте с ними честны. Козероги, начальство наконец оценит ваше рвение к работе. Водолеи, упростите этот день по максимуму и лишний раз не напрягайтесь. Рыбы вам предоставят готовое решение для насущной проблемы. Вот что говорит Вселенная, черт возьми, впереди, сразу после Two Colors, Примадонна, летим.
1: Крутой подъем.

всех примадон и принцев приглашаю поднять трубки. 745-6565, код Москвы 495. Дозванивайся, будем играть в чарт возьми и, надеюсь, будем побеждать. 745-6565, код Москвы 495. Жду твоего звонка.

0: Чёрт возьми.
1: Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на знание чарта Еврохит ТОП 40. С нами на связи Алексей. Лёш, привет!
2: Привет-привет.
1: Ну что, вторник, 6 октября. Как твои первые 6 дней октября прошли?
2: О, в хорошей пропорции, много выходных, мало рабочих.
1: О, замечательно, замечательно. Слушай, а вот твой идеальный выходной, это какой? Что ты делаешь обычно?
2: А это от настроения. Mm-hmm. Бывает настроение полежать, бывает настроение и побегать, и попрыгать, и поиграть.
1: Нормально, слушай, ты описал. И полежать, и... Я, наверное, больше про полежать, честно тебе скажу. У меня когда выходные, все, я с кровати вообще, слезаю только, чтобы поесть. Все, остальное лежа. Но активный образ жизни, на самом деле, он нам всем необходим, да, чтобы какие-то яркие эмоции происходили, какие-то события. А в последнее время у тебя больше полежать или больше что-то вот активности?
2: Не, последнее время больше активности.
1: Ну и что ты делал? Куда ты ходил? Что-то видел где-то?
2: Да, честно говоря, суббота началась с пробежки, в воскресенье закончилась прогулкой.
1: Серьезно? Красавчик.
2: Да.
1: Пробежка — это очень круто. Я вот честно тебе скажу, я тот человек, который, чтобы я с утра куда-то побежал, это нужно, чтобы за мной кто-то погнался. Потому что я, по-другому, я не могу пока себя заставить. А как ты себя мотивируешь? Или тебе вообще легко это дается?
2: Да нет, сейчас уже на автомате. Раньше заставлял.
1: Понял. А как? И что ты себе что-то говорил? Что все, нужна фигура?
2: Ну вот это, вы же сказали правильно. Если от кого-то отбежать, собаку завести, и настроение будет отличное.
1: О, это хоть правильно. Вот согласен. Когда выбора нет, да, когда маленький друг смотрит на тебя такими глазами, что надо бы уже выйти, то да.
2: Особенно, когда маленький большой.
1: Тогда даже нету выбора. Тогда нет выбора. Ну, хорошо. Что будем делать сейчас? Играть, черт возьми. Значит, я загадываю строчку. Если скажешь мне, что за хит на этой строчке прямо сейчас, получишь худи от Европа Плюс. Готов?
2: Да, готов.
1: Строчка номер 6. Что за песня на 6-м месте в чарте Еврохит ТОП 40? Возможно, это Swim, группа BTS. А может, это совместная работа Карлиты и Софи Такер «Манхэттен». Два варианта. Либо Swim, либо «Манхэттен». Что думаешь, Лёш?
2: Пусть будет вариант 1 «Swim».
1: Вариант 1 «Swim». Слушай, плывем уверенно, плывем к победе. Это правильно? Абсолютно верно!
2: Yeah.
1: Я тебя поздравляю. Знаешь, это вот на самом деле теперь худи от Европа Плюс имеется, и когда будут похолодания, можно будет и в нем даже бегать в какой-то момент. Так что все к месту, получается. И еще раз мои поздравления.
2: Спасибо.
1: Аплодисменты для тебя.
2: Спасибо большое.
1: Лёш, классное настроение желаю. До встречи в крутом подъеме. Пока-пока.
2: До встречи, хорошего утра.
1: Спасибо. Гайго Эва Макс появится уже вот-вот. Whatever, делай громче, летим вперед.
3: Крутой подъем.
0: На Европе Плюс.

0: хвастаться тем, что я слышал и видел, как Богдан Медведь исполняет «Come for me» живую на сцене, живого завтрака на Европе Плюс. Да, буду говорить это бесконечно. В финале этого часа Флорайда. Кстати, вот незадача, и его я тоже видел. Тоже со слушателем Европа Плюс. С ума сойти, какая интересная у нас тут жизнь. Присоединяйся к нам, подписывайся, кстати говоря, в группу ВКонтакте, в наше сообщество ВКонтакте, мы тебя ждем. Забегай, Европа Плюс называется, наш телеграм-канал, на сайт тоже. Все последние события, новости, все для тебя, все обновляется ежедневно. Что нас ждет в финале этого часа? Right Round послушаем сразу после Don't Leave, Action, Sierra и Миша Миллер в твоих динамиках. Ну и Бригада У появится здесь уже совсем-совсем скоро.
1: Реклама. Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
4: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/0+.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
11: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
12: Европа Плюс.ру.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Флорайда, Right Rounds. Бригада уже здесь, ребята, доброе утро.
1: Привет, Миш.
2: Доброе утро.
1: Привет, доброе утро.
0: Что заставило вашу голову трястись в последний раз?
1: Последний раз?
2: Классная
1: вода,
2: музыка.
1: Вода в ухе.
0: Вода. О, а тебе помогает вот это?
1: Да, я недавно на ИФК увидел, по-моему, тебе показывал.
2: Да, ты мне показывал.
1: Я не проверял, но мужчина очень уверенно рассказывал, если вода в ушке, большой камень берешь, прикладываешь к уху и стучишь маленьким камушком по этому большому камню.
0: Я пойду проверять, Вэл.
2: Все, до свидания. Камень.
1: До свидания.
0: Пока.
1: Пока. Начинаем бригаду.
3: europaplus.ru 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений. Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости с нами Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
3: Доброе утро. МРОТ и прожиточный минимум вырастут в следующем году. Власти Мальдив отложили введение туристического налога, и МОК показал эмблему Олимпиады в Брисбене. Об этом прямо сейчас. Итак, задача обеспечить минимальный размер оплаты труда на уровне 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, это ускорит рост зарплат работников с невысокими доходами. Уже в следующем году МРОТ увеличится до 28 935 рублей. Одновременно увеличится и прожиточный минимум. Его размер вырастет почти на 7% и составит 20 227 рублей. От этого показателя, напомню, зависит размеры пособий и социальных выплат. Федеральная налоговая служба опровергла ошибочные начисления налога на электромобили. По данным ведомства, льготы по транспортному налогу за прошлый год применялись с учетом региональных законов. В части субъектов они действуют для электромобилей только определенной мощности. Кроме того, если владелец не подал заявление на льготу и у него несколько автомобилей, ее автоматически применяют к машине с наибольшей суммой налога. В случае несогласия гражданин может обратиться в ведомство за перерасчетом. Табачные магазины начнут лишать лицензии за продажу товара детям. Норма вступит в силу с марта, с одновременно с введением лицензирования розничной и развозной продажи табака. Также лицензию смогут аннулировать, если в контролирующие органы более чем два раза в течение года поступят данные о других нарушениях. Среди них отсутствие обязательной маркировки и передача сведений в госсистему мониторинга. Осуществляться отзыв лицензии будет только после подтверждения наличия нарушений. Власти Мальдив отложили введение турналога до 1 апреля. Решение позволит избежать резкого подорожания путевок на курорты. Предполагалось, что новые правила для иностранных туроператоров, турагентств и систем онлайн-бронирования вступят в силу этой осенью. Они должны были платить в местный бюджет 17% с продажи путевок. Российский турбизнес назвал решение об отсрочке позитивным, поскольку реформа пришлась бы на начало высокого зимнего сезона на Мальдивах. МОК показал эмблему Олимпиады 2032 в австралийском Брисбене. Для Олимпийских игр организаторы выбрали логотип с изображением розового какаду инка, для Паралимпийских игр желтохохлого. Именно эти птицы обитают на континенте. В хохолках также отражены контур штата Квинсленд и огонь игр, а расположение перьев 3.2 служит отсылкой к году проведения соревнований. Как заявили в МОК, эмблема объединяет природу, характер страны, региона, его жителей с узнаваемыми олимпийскими образами. Добавлю, что Австралия в третий раз примет летние Олимпийские игры. Ранее они проходили в Мельбурне и в Сиднее. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 84 рубля 93 копейки. Евро также в плюсе 95.33. Далее на Европе Плюс стартует бригада У. С добрым утром!

0: 7 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе плюс. Начинается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Опять мы на коне. Ты помнишь, какая у меня ассоциация с этой музыкой?
1: Помню.
0: Да?
1: Да, у меня тоже такая.
0: Ну-ка, расскажи.
1: Ну вот скачем на коне. Где-нибудь, давай, в Монголии.
0: Монголия, да, да.
1: Да? Подходит как будто бы.
0: Это должна быть, да, какая-то степь обязательно. Какой-то головной убор.
1: Да, и на моей, и цветочки растут, но это у меня, у тебя не знаю.
0: На головном уборе?
1: Нет, на поле, так сказать.
0: А, на поле? Не-не-не-не-не, там такая, знаешь, пустыня без цветов. Можно погромче, пожалуйста, разочек?
1: Это скачешь в поиске цветов.
0: Лук на плече такой, знаешь. Прям истинный кочевник. Надеюсь, все погрузились в эту вселенную.
1: Известные кочевники Мегиона.
0: Объединяйтесь. Звучит как какой-то призыв. Мы призываем вас, ребята, объединяться и бороться за подарки. Если нет желания...
1: Объединяться, просто боритесь сам.
0: Если нет желания бороться, просто наслаждайтесь, плывите по течению, мы постараемся скрасть это утро, как и всегда. А начнем с бригады Music Awards. Бригада У.
2: Партнер проекта «Месяц московской промышленности» АНО «Моспром».

0: Awards. Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 7:07 в Москве. Бригада

0: Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
1: С чем?
0: Сегодня отмечается День фруктов на работе.
1: О-о-о.
0: Поздравления от всего сердца. Все-таки не день сухофруктов, да, в виде изюма. Какой у тебя любимый фрукт?
1: Какой любимый фрукт? Ну, наверное, будет пусть манго.
0: Манго? Хорошо.
1: Ананас еще люблю.
0: Сейчас же как раз начался знаменитый
1: папайя.
0: Сезон манго в России.
1: А вот я поэтому фрукты и не ем.
0: Да?
1: Ну, мало очень ем фруктов.
0: Но мы все-таки праздник отметим. Номинация называется «Тот еще фрукт». Первый — это Эйкон с треком «Бананза». Да, спасибо. А второй — это Гарри Стайлз «Watermelon Sugar». Арбуза-то поела этим летом хоть чуть-чуть, а осенью?
1: Два арбуза ела, оба были
0: оба
1: так себе.
0: Невкусные. Ну ладно, ну вот. Крутой настрой задала на голосование. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Выбирайте, вот реально классный фрукт.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Где ест бригадюны Европе? Плюс 7-10 в Москве. Вики,
1: да, достань, ты ставишь конверт, скрывай его.
0: А там 63% люди хотели голосовать и проголосовали.
1: За кого?
0: За банан от Эйкона.
1: Банан
0: за.

0: belly dancer.
1: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: Ив, это Нептуника в бригаде У на Европе Плюс. Стоило один раз вчера обсудить, как бы Нептуника подошло тебе в качестве псевдонима. Все, Вики Нептуника.
1: Ну, я, кстати, мне нравится, да.
0: Да? Да, какая мне тебе нравится. Любимая стихия?
1: Вода.
0: Пусть будет.
1: Вообще не вода, но пусть будет вода. А, кстати, я не знаю, я не задумывалась никогда, когда... У него ветер, ветер. Я же воздушный знак. Мне должен быть ветер.
0: Ну, мне кажется ли тебе, что это какое-то, ну, клише? Воздушный знак, и ты должна любить ветер. Ты никому ничего не должна.
1: Ну да, ты
0: вода
1: прав.
0: Так вода, 7:17 в Москве. Что будет дальше, Вики?
1: Мне нравится, что ты меня легко переубеждаешь. Хорошо, хорошо. Я расскажу про насекомых одних.
0: Ну
1: и тебе понравится, возможно, а может и нет, узнаем.
0: Подождем, впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе+.

0: Это Hunter X в бригаде У на Европе Плюс. 7.23 в Москве. Вики.
1: Да, рассказывай.
0: Давай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Вот скажи, Витапунги звучит для тебя как что?
0: Покемоны.
1: Ну, кстати, да, похоже, Витапунги. А мне кажется, какие-то великаны, которые странствуют.
0: Не-не-не, великаны леса. Точно покемоны. Точно покемоны, Витапунги. Такие маленькие, они дикие. Они в покебол даже не размещаются, потому что они независимые.
1: А, да?
0: Ну, миленькие
1: интересно.
0: Существа угу. такие.
1: Хорошо.
0: Как
1: ну,
0: еще
1: вот
0: раз?
1: Витапунги.
0: Витапунги.
1: Вообще, кстати, очень знаком, как будто я читала какую-то повесть в институте. И там что-то было очень похоже. Найду, если скажу. В Новой Зеландии. К чему это слово? Я его не придумала. Хотя могла бы.
0: Это хорошо, потому что в противном случае Вики Ньюс вышли бы на новый уровень. Новости, которые я только что придумала.
1: В Новой Зеландии прекрасные ученые смогли восстановить популяцию самого тяжелого насекомого в мире. Отгадай, как он называется?
0: Витапунги.
1: Смотри, ты знаешь.
0: А витапунги это когда касается речь об одной особи? Или витапунги это множественное число? Один это витапунг?
1: А вот, кстати, не знаю. Или да. Витапунга.
0: Витапунга.
1: Витапунги. Нет, да. Наверное, может быть, не склоняется.
0: Ладно, давай подробности.
1: Хорошо, прости. Не изучала, не раскладывала слово. Да, выглядит это, ну, как большая такая саранча, кузнечка, вот что-то типа такого. Да, размах ног. То есть, если в шпагате, то 20 сантиметров.
0: 20 сантиметров.
1: Да, да, да. Весит, как хорошая такая увесистая мышь.
0: Ого.
1: Да. Ученые 15 лет переживали за ребят, пытались как-то их поддержать, там как-то ну, помочь, там ипотека семейная, молодая семья, да.
0: Мат-капитал.
1: И в итоге недавно выпустили в дикую природу 11 тысяч особей. Что мы выяснили? Что в Новой Зеландии как будто бы не так хочется.
0: Да, как-то Новая Зеландия, хоп, и еще ближе к Австралии стало.
1: Да, кстати. А представляешь, как в Австралии радуются? О, хорошо, что не у нас. Но, кстати, витапунги живут только в Новой Зеландии. Очень любят хоббит. И «Властелин колец».
0: Вот. Поздравляем их.
1: Другие ученые из Ирландии выяснили, по крайней мере, заявили, что им кажется, что кофе без кофеина может улучшать память. По крайней мере, они проводили эксперименты на добровольцах. Ну, вроде это были добровольцы.
0: Кто-то добровольно пил кофе без кофеина?
1: Да, да, кто-то пил кофе с кофеином, кто-то без кофеина. И они обратили внимание, что те, кто пили без кофеина, у них память как будто бы лучше. Возможно, память просто как «Где кофеин? Где я оставил кофеин?» Другие предлагают, что, возможно, это из-за того, что обычный кофе с кофеином немножко поднимает тревожность. И вот получается, что люди, которые без кофеина пьют, они менее тревожные, поэтому у них концентрация лучше.
0: Но очень
1: мозга.
0: Приятно слушать про научные исследования, где в основные слова «это возможно, может быть», предположили. Но спасибо, Вики.
1: Пожалуйста,
0: впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7.30 на Москве, гороскоп на вторник, 6 октября.
1: Овны, сегодня стоит показать, что вы всегда готовы пойти на компромисс.
0: Тельцы, вы сумеете избежать неудачных инвестиций.
1: Близнецы, оставьте сегодня место для спонтанности.
0: Раки, вам наконец вернут старые долги.
1: Львы, промедление в каком-то деле наведет на ненужные мысли.
0: Девы, нам нужно настроиться на преодоление своих комплексов.
1: Весы, не стесняйтесь подключать знакомых к решению своих проблем.
0: Скорпионы, удача будет зависеть лишь от вас, а не от внешних факторов.
1: Стрельцы и близких людей у вас не получится провести, будьте с ними честны.
0: Козероги, начальство наконец оценит ваше рвение к работе.
1: Водолею, простите этот день по максимуму и лишний раз не напрягайтесь.
0: Рыбы, вам предоставят готовое решение для насущной проблемы.

0: Hello, это Мизмо в бригаде У на Европе Плюс, 7:34 в Москве. Как же я давно этого не делал, Вики.
1: Ну, год.
0: Ну, если по ощущениям, все полтора. Но я не умею слишком широко мечтать. Не вот эти, по ощущениям, все 100. По ощущениям, год и 2 месяца.
1: Сегодня Вэл играет в первую мысль, и нужно найти какую-нибудь классную компанию тебе.
0: А вы знаете, я человек неприхотливый. Если вы будете первой мысль со мной, поверьте, вы будете моей отличной компанией. Впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: 7.42 в Москве. Первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Привет.
0: Привет.
1: Привет, привет.
0: Как тебя зовут?
2: Меня зовут Настя.
0: Настя.
2: Я из Саратова.
0: Привет, Настя. Привет, Саратов. Настя, у меня вот какая мысль. Либо тебе кто-то щекочет пяточки,
1: ага.
0: Либо ты немножечко волнуешься.

0: Да. Я дозвонилась впервые вообще. Я каждое утро вас смотрю с мужем. И вот сегодня вот прям пришла в голову мысль, давай позвоним.
1: Правильно.
0: И вот набрала номер, и вообще я в шоке.
1: Слышишь, как хорошо.
2: Как же приятно, что ты смотришь нас.
0: Я очень рада вас слышать.
2: Взаимно. Вот ради кого мы одеваемся на эфир. Ну, нормально одеваемся. Не в целом была функция вообще этого не делать. Настенька, мы сегодня с тобой в одной команде работаем. Я уверен, что все получится. Я сейчас убегу, Вике все расскажет. Вики, как будешь возвращать?
1: Ой, ты знаешь, я буду тебя возвращать звуком, который, мне кажется, звучит в твоей голове. Звучал, когда ты приболел немножко, да? Я просыпался там в 8 с чем-то утра. И понимал в этот момент, что мы-то уже работаем там часа полтора, как два.
2: Да. Настя, удачи.
1: Настюш, у меня 5 фразочек, они не закончены. Твоя задача их завершить как-то логически. Потом то же самое сделает Вэл. Если где-то совпадете, если первая мысль одинаковая, то все, с меня подарки. Пробуем.
0: Угу.
1: Эта кошка похожа на...
0: На барсика.
1: Хорошо. Когда меня спрашивают в самолете курицу или рыбу, я, конечно, выбираю...
0: Курицу.
1: Угу. Кофе без кофеина – это как зима?
0: Без снега.
1: Угу. Популярная?
0: Песня.
1: Угу. У нас в Саратове такие...
0: Девушки.
1: Чудесно. Возвращаем Вэлла.

0: И вот на этом моменте ты переворачиваешься и одеялка забираешь.
1: Да, спасибо. Но ты правда озвучила то, что со мной происходило в температуре 38,5.
0: Ну, я же знаю, что у тебя еще одеялка такая миленькая, зефирка.
1: Да, есть такое. Ну что, Настя, понравилось, как думаешь?
0: Понравилось. Мне тоже понравилось. Шансы большие.
1: Давай, вперед.
0: Эта кошка похожа на...
1: Мою.
0: Нет, на барсика.
1: На барсика.
0: Когда меня спрашивают в самолете, курицу или рыбу, я всегда выбираю.
1: Курицу.
0: Да.
1: Курочка. Белок.
0: Рыба тоже белок.
2: Ура!
1: Ну да, но я же не ошибся.
0: Не
1: курица
0: ошибся.
1: Курица ведь это белок. Не то чтобы в отличие от твоей углеводной рыбы. Настя, есть победа, есть победа.
0: Хорошо.
1: Давай добьем.
0: Кофе без кофеина — это как зима.
1: Без снега.
0: Да.
1: Еще победа есть, поздравляю, Настя.
0: Популярная
1: музыка. Персона. Популярная процедура.
0: Настя, что ты сказала?
2: Песня.
0: Песня тоже. Ну, почти, почти. Ну и последнее. У нас в Саратове такие...
1: Девчонки.
0: Да, девушки.
1: Ну а как еще? Настя, 3 совпадения из 5. Это практически легендарно. Лови подарок.

0: Настя, ну ты только глянь, что ты выиграла. Свитшот, представляешь?
1: Mm-hmm. Ой, супер. Вообще, я так рада.
0: Ты звони еще. С тобой, знаешь,
1: спасибо.
0: Очень приятно проводить время.
1: Спасибо огромное.
0: И мужу привет передавай, и Саратову. Счастливо.
2: Пока.
1: Пока-пока.

0: Варинар и Ларин, бригаде У на Европе Плюс, 7.48 в Москве. Философская мысль меня посетила перед саундчеком.
1: Какая?
0: Что мир прекрасен своей неидеальностью. Но
1: все,
0: можно же пофиксить хотя бы в саундчеке, да, этот мир. И, например, откуда-нибудь что-нибудь убрать, чтобы это превратилось во что-то идеальное.
1: Ой, ну я знаю, новогодний стол.
0: Да.
1: Вот я почему на самом деле не люблю праздновать Новый год салатами, вот это все.
0: Почему?
1: Потому что потом вот это ощущение, когда ты переел, ты...
0: Да, а время еще 7 вечера, а тебе еще сидеть.
1: Да, десерт, ты перекатываешься. Вот я хочу убрать это ощущение перекатывания и переедания.
0: Или в гости приходишь, или приглашают тебя, не знаю, в ресторан на ужин, где уже все оплачено, и тебе приносят закуски, а ты думаешь, что это уже основное блюдо, и наелся. Такие, а теперь, внимание, заносите ягненка. И ты думаешь, ну лучше,
1: да,
0: ребят,
1: надо... Да, недавно так было в греческом ресторане. Мы так много хлеба съели.
0: Да, убрать...
1: Потом принесли мясо.
0: Убрать переедание. Ребята, уберите что-нибудь из какого-нибудь процесса, чтобы этот процесс стал идеальным.
1: 7-4-5-6-5... Ой, нет, туда не пишите.
0: Пишите нам в 2023.
1: Нет, пишите нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир. Мы его создали. Вот туда, пожалуйста, пишите. И в нашу группу ВКонтакте.
0: Отправляйте в личку, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
4: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Натищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточните на сайте lemanapro.ru.
8: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указано максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.

0: применения. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 3-чек.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 7:56 в Москве. Сегодня в саундчеке. Мы делаем этот мир лучше. И вспоминаем какой-нибудь процесс. И удаляем что-то лишнее из этого процесса, чтобы он был идеальным.
4: Давай, слушаем.
3: Вик, тебе очень понравится. Да? Понравится всем. Внимание.
5: Процесс возвращения из отпуска в работу. Ну, нельзя сразу начинать с 8-часового рабочего дня. Люди, вы что? Дайте, блин, ну, хотя бы сначала 2 дня по 2 часа. Потом еще 2 дня с обеда. Ну, как бы пятница там, в принципе, дополнительный выходной. И так постепенно возвращаться в рабочий ритм.
4: Ну, я согласна. Ну,
5: это же стресс.
3: Это правда стресс. Подписываешь под каждым словом.
4: Я согласна. Это во-первых. А во-вторых, надо начинать с праздничного чаепития.
3: Угу.
4: Вернулась из отпуска.
3: Видимо, в садик, в группу.
4: Ну, а ты бы не хотела? Мы же тебя так встречали.
3: Когда из отпуска вернулся?
4: Нет,
3: когда
4: с больничного. Сейчас. Вернулся.
3: Молодцы. Так, ну еще одно.
6: Доброе утро, бригада У. Я бы удалила со всех днов, со всех дон, ну, дна, с дна, со всего дна всех водоемов, убрала бы вот грязь, камни, ил, и везде бы, везде, постелила бы такой чистый, шикарный, приятный, мягкий песочек. И тогда везде было бы купаться приятно.
3: Это прям какой-то уже политический лозунг. Очистим ваши
4: дно.
3: Дны.

0: Я мужскую партию тащу, тащу. Тимбаланд, Нелли Фуртадо и Джастин Тимберлейк, Бригадюн на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости с нами. Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
4: Доброе утро. Сегодня объявят лауреата Нобелевской премии по физике. В Москве стартует форум «Цифровые решения», и сборная России по футболу сыграет с командой Нигерии. Об этом прямо сейчас. Итак, в Стокгольме сегодня назовут имя лауреата Нобелевской премии по физике. В прошлом году она была присуждена британцу Джону Кларку, французу Мишелю Доваре и американцу Джону Мартинесу. Их исследования открыли возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовые компьютеры и квантовые датчики. Напомню, размер денежной части Нобелевской премии составляет 12 миллионов шведских крон. Вручение награды состоится 10 декабря. Кабмин дополнительно выделит 20 миллиардов рублей на повышение надежности коммунальной инфраструктуры. Как пишут ведомости, согласно планам правительства, средства направят на защиту и обеспечение бесперебойной работы объектов ЖКХ. В первую очередь деньги пойдут на создание запасов материалов и оборудования, а также резервных источников электроснабжения. В прошлом году на системах жизнеобеспечения в стране произошло 18 аварий со статусом ЧС. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. В Москве в Национальном центре России сегодня стартует IT-форум «Цифровые решения». Это главная площадка страны, где государство, бизнес и IT-сообщество обсуждают, как цифровые технологии меняют экономику и повседневную жизнь. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Форум продлится по 10 октября. В частности, запланировано больше 120 сессий с участием 700 спикеров, вручение национальной премии «Цифровые решения», а также открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Участие бесплатное. Подробности можно найти на сайте forum-цифровые-решения.рф. Сборная России по футболу сегодня сыграет с командой Нигерии. Эта товарищеская встреча станет заключительной в рамках осеннего сбора. Матч пройдет в Нижнем Новгороде.

у Гвардии начнется в 7 вечера по московскому времени. За день до игры было реализовано больше 38 тысяч билетов. Результат игры пойдет в рейтинг FIFA. Сборная Нигерии идет в нем на 31 позиции, россияне на 36. Команда проведут уже второй матч друг с другом. В прошлом году, напомню, встреча в Москве завершилась в ничью со счетом 1-1. Жесткий график и требования работать только из офиса все чаще пугаются искатели. Об этом со ссылкой на экспертов пишет ТАСС. Свободный выбор начала рабочего дня, удаленка или гибридный формат становятся все более востребованы, и кандидаты изначально отсеивают вакансии, которые не вписываются в их образ жизни. При этом уровень предлагаемой зарплаты остается ключевым фактором, но при равных условиях соискатели выбирают личный комфорт и адекватное руководство. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 84 рубля 93 копейки, евро также в плюсе 95 рублей 33 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. С добрым утром!

0: 8:04 в Москве. Бригада У на Европе плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: У тебя чувствительные зубы?
1: Достаточно средние, нормально. Я вначале подумал, достаточно, потом думал, да нет, нормально у меня зубы. Ну, бывает, но очень редко.
0: Но ты можешь смело взять и укусить мороженое?
1: Могу.
0: И потом не бегать, как будто бы у тебя горячий пельмешек во рту?
1: Ну, чуть-чуть побегаю.
0: Да?
1: Ну, могу, в принципе.
0: Счастливой этой Вики.
1: Но это очень интересно. Я, в принципе, знаешь, не ожидала, что сегодня, 6 октября, наш эфир начнется с того, что ты спросишь, насколько чувствительны у меня зубы.
0: Да что-то как-то зубами сквозняк ощущаю в офисе. Я вот тебя спросил.
1: Так это же я попросил кондиционер включить.
0: Я чувствую. Так, ну что?
1: Тебе бы кальций. А ты ешь много кальция? Творог.
0: А где он содержится?
1: Творог.
0: Давно не ел.
1: Да? Кисломолочку ты тоже не ешь. Где кальций у нас?
0: Нет, кисломолочку я ем, но редко. Ну, в смысле, не то, чтобы я ее не люблю. Просто не попадается под руку. И в организм, соответственно.
1: Я человек простой, что попалось, то и взял.
0: В драниках есть кольцо?
1: Нет.
0: Плохо.
1: Боюсь, что нет.
0: Ну, ладно. У нас есть зато подарки. Кольца нет, подарки есть.
1: Ага.
0: Да, поэтому вы, пожалуйста, звоните, потому что у нас впереди распаковка в бригаде У на Европе+.

0: Urban Carousel Brigade на Европе Плюс. 8.08 в Москве, пока мы ждем. Угу. Томительно, но приятно. Игру «Распаковка». Будем чартером путешествовать музыкальным образом.
1: Ага, куда сегодня?
0: Летим. Ой, сегодня... Списочки любишь всякие?
1: Да, люблю.
0: А вот вспоминай список самых больших стран. Летим прямиком в четвертую строчку.
1: Канада?
0: Нет.
1: Мексика, Индия.
0: Не-не-не, Канада, кстати, знаешь, на каком месте?
1: На каком?
0: Прочим, на втором.
1: На втором.
0: Mm-hmm.
1: Индия какая-нибудь?
0: Нет.
1: Что
0: ну,
1: Вики, еще
0: знаешь,
1: большое?
0: На каком Австралия. Месте, между прочим? На седьмом.
1: Австралия.
0: Австралия на шестом. Ты почти все угадала.
1: Ну, подожди, подожди. Ну, Штаты.
0: Штаты.
1: На четвертом, да?
0: Четвертом. США. Летим, а там в чартах Шабузи с треком Let Him Know.
2: Чартер бригады У.

0: Распаковка. В бригаде У. Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 8 часов 11 минут в Москве. Ага, попались в лапы распаковки нашей игры, которая проводится.
2: Ну, это приятная игра, кстати. Приятные лапы.
1: Это очень приятные лапы. Обнимут, подарки подарят. А, наша новая любимая игрушка, которая проводится в рамках месяца московской промышленности.
2: Ну да, у нас тут прекрасные интересные вопросы, и мы вручаем призы от столичных производителей.
1: Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Здравствуйте, Максим зовут.
2: Привет,
3: Петербург.
2: Привет.
1: Привет, Максим, привет, Питер. Макс, да? А ты случаем не работаешь на производстве?
2: В Москве.
3: Нет.
1: Нет? А что делаешь вообще?
3: Нет.
1: Какие планы на сегодня?
3: Сейчас в школу дочку везу. Все стабильно.
2: Хорошо,
3: все
2: молодец.
3: По плану.
1: Хорошо.
2: Но у меня, а как дочку зовут?
3: Лика.
2: Лика. Ты знаешь, у меня прекрасная новость для тебя, для Лики. У нас много подарков.
1: Да.
2: Вот если ответишь на наш вопрос правильно, тогда мы тебе прям сразу...
1: Да,
2: набор дадим.
1: Максим, и для тебя, и для Лики.
2: Да, и для тебя, и для Лики.
1: А теперь, внимание, вопрос. Максим, 872 – это... Число предприятий радиоэлектронной промышленности, работающих в Москве.
2: Или это число контакта у новейших микросхем, произведенных на московском предприятии?
3: Ну, думаю, первый вариант более правдивый.
1: Максим. Но тут как бы безапелляционно. В Москве почти 900 предприятий этой отрасли. На них работают около 140 тысяч человек.
2: Они делают печатные платы, микросхемы, лазеры и оборудование для связи.
1: Максим.
2: Ну ты вообще красавчик?
1: Красавчик. Ага.
2: Ты знаешь, у нас каждый день в этой игре приз разный. И сегодня...
0: Тебе достается... Уютная сумка для телефона.
1: Макс, там такая красота, там такой экстра-стиль тебе только что выпал, да. Как ты понял, ты получаешь главный приз, произведенный в Москве.
2: Ну, это еще не все, еще у нас есть приз от московской промышленности, это целый набор подарков.
1: Обещали?
2: Вот.
1: Пожалуйста. Максим.
3: Спасибо большое.
1: Хорошего тебе дня, звони еще и Питеру передавай большой привет. Счастливо.
2: Пока.
3: Обязательно. Спасибо.
0: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info. Распаковка в бригаде У.

0: Достаточно.
1: Спектакль «By India» Бригадиум на Европе Плюс, 8.17 в Москве. У нас впереди фактовый зал, Вики.
2: Спектакль — это практически карьера наших спортсменов, про которые мы будем говорить, да?
1: Да-да-да, хорошая мысль, кстати. У нас сегодня в фактовом зале спортсмены, которые прославились не победами. Чем именно, в каких видах спорта и даже с фотографиями. Все выложим вам здесь, скоро в Бригадиум на Европе Плюс.

0: это Тедди Суинс, Бригаде У на Европе Плюс, 8.23 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Всем спорт.
1: Спорт.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр.
0: Спасибо, Вики. Mm-hmm. Спортсмены, которые прославились не победами.
1: Да, ну вот мы несколько лет назад с Вэлом решили, что сноуборд — это наша жизнь.
0: Да, но...
1: Не то чтобы что-то... мы катались, но мы уже передумали. Но решение такое было, да, вот какое-то осознание.
0: Было, было,
1: вот,
0: конечно.
1: Примерно так же произошло у кенийского бегуна Филиппа Бойта. Mm-hmm. Почти Болт, да? Ну,
0: да.
1: Филипп Бойт.
0: Какие схожие имена и какая разная судьба.
1: Да. Который... Не, ну он бегал-то хорошо. Но в 25 лет он решил, что его призвание — это лыжи. Хотя снега он ни разу не видел. Просто, вы знаешь, где-то по телеку видел, такой...
0: Мое.
1: Мое чувство, да.
0: Мечтатель.
1: И он поехал, значит, на Олимпиаду в Нагано. Практически, ну, вот мало он репетировал. Он в Финляндию какое-то время пожил. Чуть-чуть посмотрел, как снег выглядит. Попробовал себя.
0: Потом, значит, попробовал
1: поехал снег. На Олимпиаду и занял последнее место. Но прославился, естественно, на весь интернет. Перед гонкой на трассе по закону подлости прошел ливень. Mm-hmm. Поэтому снег стал мокрым, и это усложнило ему жизнь еще больше. То есть он, в принципе, на лыжах плохо стоял. Mm-hmm. А еще и снег мокрый. И он говорит, вы себе не представляете, сколько раз я падал. Снег прилипал просто везде, всегда вообще, к лыжам, ко мне. И со стороны казалось, что я надел обувь на каблуках. То есть это прям было максимально неуклюже. Зрители отметили, что он не ехал, а практически шел. В некоторых местах даже полз. Он отстал от предпоследнего соперника.
0: А на лыжах ползти — это же еще то увлекательное событие.
1: Отстал от последнего спортсмена на полчаса. Mm-hmm. То есть представляешь, насколько, да? Но самое интересное, что пока он полз по трассе и бесчисленное количество раз падал на мокрый снег, норвежский король лыж Бьорн Дель.
0: Бьорн Дален. Пули Айнер Бьорн Дален.
1: Ну хорошо. Уже выигравший золото отказался идти на награждение. Он говорит, я дождусь.
0: Ой, молодец, да. Он легенда. Mm-hmm. Ну, оба легенды, получается.
1: Получается так.
0: Поговорим о теннисе. Британский теннисист по имени Роберт Ди проиграл 54 матча подряд. Это было относительно недавно, что является худшим результатом в истории профессионального тенниса. Причем, ну, ты знаешь, как теннисный поединок происходит, да?
1: Да.
0: Там, ну, сеты... Ну, короче, можно не в сухую проиграть. И он все 54 раза проиграл во все матчи в сухую. Он
1: бедный.
0: Не взял ни одного сета вообще.
1: Бедный.
0: 3 сезона он разъезжал по профессиональным теннисным турнирам, потратил на это около 200 тысяч фунтов стерлингов. Теннис занятие не дешевое. Но никак не мог одержать победу. И когда, наконец, это случилось, Ди попал на первые полосы британских газет. Публикация о нем говорилась: «Худший в мире теннисист!» Наконец выиграл первый матч на турнире в Испании. Он обыграл 17-летнего парнишку. Mm-hmm. Этот парнишка не имел рейтинга вообще. Но снова, ну как после победы, он опять, естественно, проиграл уже во втором круге. И потом Роберт Ди судился с одним из изданий. Он утверждал, что выражение «худший в мире теннисист» вредит ему, его имиджу, и может негативно сказаться на его работе в спорте в будущем. Хотя он официально занимал последнюю строчку рейтинга. Но и суд, который мог принести ему 500 000 фунтов, он тоже проиграл.
1: Бедный, так жалко, жалко. Неудобненько получилось. А еще, кстати, я кое-что проверила. Бьорн Дален и Бьорн Дели — это разные люди. Вот.
0: Ну, тогда я не уверен, насколько Бьорн Дели — легенда.
1: Легенда-легенда.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Сайдерленд, Бригадюн и Европе Плюс. 8:32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Кенийский лыжник или британская легенда тенниса? Угу. Внимание. 64% и 76% на данный момент. И еще в довесок немного свистящих и шипящих. Вики, победа твоя, поздравляю.
1: Спасибо! Ну что ж, ну давай возьмем Кению. Кению.
0: Ладно, это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас. Гороскоп. 8:32 в Москве, гороскоп на вторник, 6 октября. Овны, сегодня стоит показать, что вы всегда готовы пойти на компромисс.
1: Тельцы, вы сумеете избежать неудачных инвестиций.
0: Вики, близнецы, оставьте сегодня место для спонтанности.
1: Хорошо.
0: Как будто бы раньше этого не делали.
1: Да, там столько места. Раки, вам...

0: наконец вернут старые долги?
1: Львы, промедление в каком-то деле наведет на ненужные мысли.
0: Девы, настройтесь на преодоление своих комплексов.
1: Весы, не стесняйтесь подключать знакомых к решению своих проблем.
0: Скорпион, удача будет зависеть лишь от вас, а не от внешних факторов.
1: Стрельцы, близких людей у вас не получится провести, поэтому будьте с ними честны.
0: Козероги, начальство наконец оценит ваше рвение к работе.
1: Водолеи, упростите этот день по максимуму и лишний раз не напрягайтесь.
0: Рыба, вам предстоит готовое решение для насущной проблемы.

0: This Feeling, это Fastboy, Бригаде У на Европе Плюс, 8.36 в Москве. Вот это This Feeling, такое вот ощущение какого-то незакрытого гештальтика еще сегодня есть, да?
1: Да.
0: Особенно для тех, кто любит разгадывать фильмы, сериалы, там, мультики. Да, есть ощущение, что что-то забыли сделать.
1: Сегодня поговорим про сериальчики. Ты смотришь, кстати, что-то?
0: Тьму.
1: Тьму смотришь?
0: Не, это ты смотришь, забыл. Темная материя.
1: Темная материя, класс, да?
0: Да, да. И еще какой-то сериал посмотрел. «Монстр внутри», что ли? С актером из «Бухты вдов». Ну, короче, классный сериал.
1: Хорошо, посмотрим. А вы звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в «Трули Муви» в «Бригаде У» на Европе+.

0: Shadow Pictures представляет.
1: Основано на личных предпочтениях.
2: 8.43 в Москве, Трули Муви в Бригаде Ун и Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло.
4: Доброе утро, ребята. Меня зовут Сергей.
3: Привет, Сереж. Ты откуда?
4: Я из Минеральных Вод.
2: Минеральных. Давно нам, кстати, никто не звонил из Минеральных Вод. Сереж, как самочувствие?
4: Да? Великолепно.
3: Ну, Сереж уже в Минеральных Водах живет. Конечно,
2: ну,
3: хорошо.
2: Да. Так, а еще здесь кто? Алло, привет.
5: А еще Ирина здесь. Привет-привет. Из Нижнего Новгорода.
3: Привет, Ирочка.
2: Сереж, скажи, пожалуйста, насколько ты уверен в своих кинопознаниях?
4: На 28,9%.
2: А, то есть
3: 28,9.
2: Вопрос, готов ли ты поставить свою недвижимость сегодня на кон в этой битве?
3: Ты просто хочешь переехать в Минводы?
2: Хотелось бы. Хотелось бы. Серега, у тебя там...
4: Приезжайте в гости просто так.
2: Квартира или дом у тебя?
4: Дом.
3: О,
2: это очень,
3: Сереж,
2: хорошая новость, ну... для нас. Не очень для тебя, но хорошая для нас.
4: Отлично.
3: Ира, ты уверена в своих кинопознаниях? А то сейчас тоже недвижку будем ставить.
5: Ну, наверное, на 1-1.5%.
2: Круто,
5: поболее.
2: Ребята. Классно, что вы держались и дождались именно нужной для вас игры. Трули Муви.
5: Да.
2: Ира, прямо сейчас начнем разгадывать. А что будем разгадывать?
3: Сериальчики.
2: Сериалы.
3: Ну, удачи.
2: Ой, это очень плохая новость.
3: Она все-таки немножечко мистическая.
2: Мистическая. Сейчас. Будут три подсказки.
3: Да.
2: Следом будет вот такой сигнал. После него можно предполагать, что за сериал. Играем до 2 баллов. Ребята, удачи. Вперед.
3: Немецкий городок. Пещера. Перемещение во времени.
2: Вот это да.
4: А еще подсказка будет?
3: Ну, да, название такое немножко темное, как будто бы.
2: А!
3: Мы его буквально 3 минуты назад называли. Случайно так получилось.
2: Ну, скажем так, вот фильм «Сумерки» можно было по-другому назвать.
3: Да.
2: Да такой...
3: Если чуть-чуть он...
2: Немного синоним слова «Сумерки».
3: Немного.
2: И
4: тьма.
2: Тьма, да. Тьма, да.
4: «Темное начало».
2: Нет, «Тьма».
3: Ну, Сереж, ну «Темное начало» тоже хороший вариант. Но вообще я говорил про тьму.
4: Отлично.
3: Молодец. Не твой, но молодец. Хорошо, ну давайте. Надеюсь, будет легче.
2: Это было самое. Ты начала с самого простого, да?
3: Угу.
2: Это плохо.
3: Бункер. 144 этажа. Джульетта. Сейчас популярный сериал. Вот недавно вышел 3-й сезон. Такой классный.
4: Убежище. Убежище.
3: Да, в одном из вариантов он «Убежище» начинает, да? Называется.
2: Хорошо.
3: Там есть вариант «Укрытие», есть «Убежище». Хорошо.
2: 1-1. Оба сериала смотрела, получается, и «Убежище», и «Укрытие».
3: Получается так, да. Ну и последнее. Будущее. Рейтинг людей, робособаки и другие пугающие штучки.
4: Темное зеркало.
3: Черное зеркало.
2: Да, Сережа.
4: Ура!
3: Смотри, у нас все такое темное, да, получилось?
5: Не поздравляю.
4: Спасибо большое.
2: Что там, тьма, черное зеркало, да, укрытие.
3: Да.
2: Ну, круто, сегодня позитивненький зрельчик.
3: Ну, октябрь, солнце уже ушло.
5: Все, что я люблю.
2: Ира, Вики, давайте поздравлять Серегу. Серегу, лови подарок.
1: Маленькая колонка.
6: Для больших хитов Европы Плюс!
2: Сережа, поздравляем. Колоночка твоя.
4: Спасибо огромное, ребята, вы лучшие.
2: Да это взаимно. Это вот все твои 28,5% кинопознаний.
3: Ага.
2: Ирочка,
4: все-таки
2: звони нам
4: сработали.
2: Еще. Ребята, хорошего дня, счастливо.
5: Спасибо большое, ребят.
3: Пока-пока.
5: Всего доброго.

0: Waves, это мистер Пробс, бригаде У на Европе Плюс, 8.49 в Москве, у нас впереди саундчек, довольно-таки философский, знаете. Но мы ведь любую философию превратим.
1: Ерунду.
0: Хотел сказать в юмор, но это тоже подходит. Uh-huh. Из какого процесса можно что-то убрать, чтобы этот процесс стал идеальным?
1: Ну вот ты представляешь колбаску, которая такая в сетке, такая немножечко колбаска вылезает как будто. Представляешь, да?
0: Да.
1: Вот
0: да,
1: примерно так я себя ощущаю, когда выхожу из самолета. А я обожаю летать, я прям очень люблю самолеты, но я очень не люблю отеки. Вот убираем.
0: Отеки?
1: Отеки. Вообще, в принципе, и жизни, кстати, можно убрать?
0: А вдруг ты любила летать благодаря отекам?
1: Нет,
0: Уберешь, и пропадет азарт.
1: Нет. Ты думаешь, это азарт мой такой, ой, интересно, что же будет завтра? Как же будет выглядеть завтра?
0: Нет.
1: Убираем, да.
0: Ребята, вот и вы предполагаете, из какого процесса можно что-то убрать, чтобы этот процесс стал идеальным.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы. Бригада У!
3: Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.си/сс.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
13: То, что я видел, будущее.
14: Фантастическая премьера.
13: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
15: Он перестал быть человеком.
13: Он угрожает уничтожить Землю.
14: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и ОККО. 18+.
16: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
18: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт.

0: Хавейл H5 – рамный и просторный. Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Three check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы берете какой-то процесс, убираете из него что-то, чтобы этот процесс превратить во что-то идеальное.
4: Слышим.
3: Внимание.
5: Привет, ребятушки. Наверное, вам это будет не особо приятно слышать, но я бы убрала выходные у бригады У. Вот эти вот субботы, воскресенье, когда я вас не слышу утром. Вот кому они, вот эти выходные, нужны? Вот убрать, и вы бы каждый день нас радовали. Ха-ха-ха. Я, конечно, понимаю, что это звучит как трудовое рабство. Но вы такие крутые. Я вас так люблю. Поэтому, наверное, вот суббота, воскресенье, они как бы лишние.
4: Что-то
5: про отпуск я не говорила. Про выходные.
4: Угу. Со связи что-то?
6: Спасибо.
4: Я ничего не поняла. Мы, наверное, в туннель въезжаем. Я только слышала «Я вас люблю». Вот это вот услышала.
3: Не, ну автор сообщения был прав в самом начале. Вам, наверное, будет неприятно. Да, нам было неприятно. Спасибо. Да нет, очень приятно. Очень приятно.
4: И приятно, и неприятно, да? Это вот как острый перец. Съешь, вот вроде приятно и неприятно.
3: Боль, но приятная. Ну, еще одна финальная.
7: Привет, бригада У. Я бы убрал из процесса лепки пельменей процесс... замешивание теста. Вот, чтобы сделать идеальное тесто для пельменей, уходит львиная доля энергии. А так, дайте мне пару килограмм, и я налеплю 1000 пельменей, вареников, мантов, да чего угодно. Только дайте идеальное тесто.
3: Приятно, что нас слушают лепкомены.

0: Софи Такер, бригаде У на Европе Плюс. Помнишь, Софи Такер? Приходили вот такими еще в студии.
1: Помню, помню.
0: Посмотри, вообще не изменились. Что они там едят такого? Ну что ж, мы продолжим?
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро. Реклама.
2: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 21 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
4: Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов. Марат, доброе утро.
5: Доброе утро. Заболеваемость ОРВИ и гриппом незначительно сократилась. Внедрение ИИ приведет к сокращению вакансий. И в Москве введут обязательный тест на ПДД для курьеров. Об этом прямо сейчас. Итак, более 11,5 миллионов человек в России сделали прививку от гриппа. Как сообщили в Роспотребнадзоре, кампания по вакцинации продолжается. В пресс-службе ведомства отметили, что за последние 7 дней в стране зафиксировано почти 688 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Показатели незначительно ниже предыдущей недели. По результатам мониторинга преобладают среди циркулирующих вирусы негриппозные этиологии, таких 98%. В России появится общедоступный реестр похищенных предметов искусства. Законопроект уже внесен в Госдуму. Как сообщает парламентская газета, электронная база данных позволит коллекционерам и экспертам оперативно проверять культурные ценности перед покупкой. В открытый доступ планируют выкладывать названия, имена авторов, габариты и фотографии пропавших раритетов. Новая система также обеспечит автоматический обмен данными между Минкультом и таможенниками. Внедрение искусственного интеллекта к 2035 году приведет к сокращению вакансий на 10%. Если без внедрения технологии внутреннему рынку требуется почти 77 миллионов работников, то при масштабировании ИИ уже 69 миллионов. При этом эффект от внедрения будет неравномерным. Наибольшее снижение вакансий ожидается в финансовой, научной сферах, IT и связи, образовании, культуре, а минимальные в сельском хозяйстве, строительстве, а также в добывающей промышленности. Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира будущего года. Международная федерация объявила список участников турнира, который совместно примут США и Канада. Матчи мирового первенства будут сыграны с 20 августа по 5 сентября. Российская команда завоевала путевку на главный старт четырехлетия благодаря высокой позиции в мировом рейтинге, где Россия

Янки занимают 11 место. Всего в финальной части турнира сыграют 32 сильнейшие сборные планеты. Обязательный тест на знание ПДД ведут для курьеров в Москве с 15 октября. Те, кто его провалит, не смогут работать в доставке. Напомню, тестирование запустили 30 сентября. До 14 октября его можно пройти добровольно, а с 15 такое тестирование станет уже обязательным. Чтобы успешно пройти тест, нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. Отмечается, что курьер должен знать правила безопасного вождения. Также он обязан быть знаком с требованиями к открытию смены, внешнему виду, сумке и транспорту, правилами доставки и сервисной этики. По данным Дептранса, сейчас в столице работает почти 135 тысяч курьеров. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 84 рубля 93 копейки, евро также в плюсе 95 рублей 33 копейки. В Москве 9 часов и 4 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. С добрым утром!

0: В 5 минут в Москве, бригада У на Европе плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Стало легче.
1: Стало легче от чего?
0: О, ты очень качественно потянулась сейчас.
1: А, да, я знаю.
0: Все, поздравляю твои суставы.
1: Спасибо большое.
0: Так, как насчет того, чтобы поздравлять тех, кто победит в «Откуда ты фром»? Ну, мы же верим, что победа будет.
1: Конечно, будет победа.
0: Но кое-чего не хватает.
1: Потому что самое главное, это не победа, а участие. И полезная информация, как сказал бы любой педагог географии.
0: Круто. Прям так и слышу эту речь тренера перед финальным матчем чемпионата мира в раздевалке. Вы помните, главное не победа, это участие. Напишите, где вы живете.
1: Напишите нам, из какого вы города, возможно, и может быть, село какое-то, да, или деревня какая-то известная.
0: Напишите что-нибудь интересное, что у вас происходит в городе, быть может, какие-то соревнования были, или какой-нибудь памятник поставили.
1: Или, да, какой-то арт-объект. Mm-hmm. Все это пишите нам на наш сайт europaplus.ru. Не забывайте свое имя, номер телефона, чтобы мы перезвонили.
0: Либо пишите в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, а мы перезвоним и будем играть в «Откуда ты фром» в бригаде У на Европе Плюс.

0: А, послушаем треки, которые снова стали хитовыми. Вот ты знаешь, иногда же мы читаем новости и какие-нибудь яркие, классные события рассказываем в эфире.
1: Да,
0: а иногда
1: обязательно.
0: Иногда мы сами становимся ньюсмейкерами.
1: Вау.
0: У нас же недавно прошел «Живой завтрак».
1: Да, конечно.
0: Да, на нем выступал один артист, который исполнил один трек. И под него начали снимать видосы. Встречайте. Тима Белорусских, «Мокрые кроссы».
2: Бригада У. Снова хитово. Хитово.

0: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 9 часов 12 минут в Москве. Откуда ты from? В бригаде У на Европе Плюс. Начинается. И скажу...
2: Как ты скажешь?
1: Скажу так. Кавалеры в игре. У нас есть Рома. Рома, привет.
3: Привет, ребята, ну наконец-то.
1: Привет,
2: Ром. Ну наконец-таки, да, ты попал к нам в игру.
1: Наконец-то можно с гордо представить, какое место, а ты представляешь, откуда ты from? Поселок городского типа Кавалерово. Все верно?
3: Все верно.
2: Хорошо, мой любимый вопрос, как называются жители Кавалерово?
3: Кавалеровцы.
2: Кавалеровец.
1: Хорошо.
3: Кавалерово.
2: Да, я понимаю.
1: Да, нормально. Ну, на всякий случай, Вики, вдруг там, поняла, но не все.
2: Ага.
1: Ром, знакомься с напарницей, это Баира. Баира, привет.
4: Всем привет.
3: Привет,
2: Баирочка.
1: Во-первых, очень красивое имя. Еще вот у тебя есть знакомые Баиры?
2: Нет, первое.
1: У тоже все первое. Баирочка, ты сегодня с Ромой играешь в паре. Рома? Предстоит выяснить, где живет напарница. У нас есть 5 вопросов. Ждем ответ на каждый от тебя, Баира. Рома, после каждого ответа предполагай, где живет Баира. Если город разгадается, подарки всем. Готовы?
4: Да.
3: Готовы.
1: Вперед.
2: Баирочка, ну вот у меня сегодня по гороскопу обязательно должна быть какая-то спонтанность. А вот если я после эфира спонтанно решу улететь к тебе в город,

0: Вот мне надо улететь или уехать, или как добраться?
1: Улететь, прилететь можно, улететь тоже можно. Автобус тоже вариант, поезд, к сожалению, нет.
0: А вот самолетом сколько лететь? Далеко?
1: Откуда? С Москвы?
0: Да. Из Москвы, да.
1: 2-2.5 часа.
2: 2-2.5 часа. Нормально, нормально. Рома, это была первая подсказка.
3: Ну, пусть будет Ростов.
2: Ростов. Ростов, да, но нет. Байра, ты знаешь, мы люди с Вики в целом-то отважные, не боимся ни углеводов, ни белков, ни жиров. В общем, любим поесть. Байра, а если все-таки мы доберемся к тебе в гости, чем накормишь, чтобы мы потом, когда вернулись обратно в Москву, говорили, вот там такие вкусные, вот что?
1: Смотрите, у меня для вас много чего есть интересного. В первую очередь, это были бы, конечно, бебереги. Потом обязательно дотур.
2: Дутур.
1: Конечно же, махан. Махан. Ага. Ну, наверное, вариантов много. И, конечно же, вкусный-вкусный белый чай.
0: Белый чай. А вот первый как ты назвала?
2: Тутурики?
1: Береги. Ну, это как пельмешки, но они немножко по-другому по форме.
0: Звучит очень хорошо, очень вкусно.
2: Спасибо, Ваира. Вроде еще в гости не приехали, и уже накормила.
0: Уже слюнки потекли.
2: Рома?
3: Может? Ну, пальцем в небо только... Ижевск.
2: Ижевск.
0: Вот хороший, это, кстати, вариант.
2: Неплохой палец. Вообще, неплохой, но пока мимо.
0: Неплохой палец. Скажи, пожалуйста, а вот, ну, до тур мы, значит, поели уже, все классно, вкусненько. Понятно, что еда у вас вкусная. А чем ты еще уникален, регион твой?
1: Да, конечно. Это единственное, так сказать, буддийское место в Европе. Поэтому, да, у нас находится самый большой храм буддийский в Европе.
2: Кстати, вот все мечтаю как раз побывать в вашем городе, не в вашем районе, но пока что не добрался. Рома, что думаешь?
3: Так, ну, пока один вариант настойного Элиста.
2: Элиста! Да!
0: Да!
2: Да! Да! Красиво, вкусно и уютненько.
0: Баира, скажи, а ты на калмыцком разговариваешь? Можешь нас чему-нибудь научить?
1: А, научить? Ну, я могу вам сказать только мент. Это здравствуйте.
0: Мент, вот. Ну, достаточно.
1: Мент, да. И еще можно сказать бичем де дуртав. Я вас люблю.
0: Ой, как красиво, спасибо.
2: Все, Рома, Баира, победа есть. Давайте подарки дарить.

0: Поздравляем, ребята, по свитшоту каждому.
1: Чудесно получилось.
2: Спасибо, ребята.
0: Вики,
2: Очень рад, что дозвонился наконец-то.
0: Обрати внимание, насколько мы верим нашим слушателям. Ведь мы калмыцкого не знаем, остается только верить на слово.
1: Верим.
0: То, о чем сказала Баира в эфире. Ребят, хорошего дня, звоните еще, счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо большое.
3: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: Slowdown – это Дивак в бригаде Уны. В Европе плюс 9.19 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Что будет дальше?
1: А случилось кое-что неожиданное.
0: А, этому радоваться или пока не надо?
1: Можем порадоваться.
0: А, не у тебя. Фух, все хорошо. У кого-то? Ладно, ладно, там уже обсудим.
1: Да, да, да. Но это надо обсудить.
0: Обсудим. Впереди Вики Ньюс в бригаде Уны. В Европе плюс.

0: это Розе и Бруно Марс, бригаде У на Европе Плюс, 9:25 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Достаточно неожиданно.
0: Ну, спасибо.
1: А что именно? Расскажу. Второй том «Мертвых душ» все-таки вышел. Да, спустя
0: автор
1: 175 лет...
0: Автор в курсе.
1: Боюсь, автор не в курсе. Спустя 175 лет после того, как Гоголь сжег рукопись, тут, конечно же, постаралась нейросетка, которая очень долго анализировала творчество Николая Васильевича.
0: Да.
1: Не уверена, что Николай Васильевич оценил бы нейросеть Иишку. Потом Иишка написала свою версию.
0: Да.
1: И потом уже литературоведы, ученые, специалисты как-то поправляли, знаешь, домашку проверяли. Ну вот тут, конечно, хорошо, вот тут не совсем похоже. Естественно, соблюдено все. И стиль, и вот вообще слог. Ну и будем надеяться, что примерно такой и должно было быть.
0: Есть первые отзывы?
1: Нет, пока нет.
0: Нет? Но есть те, кто хоть прочитал? Или все-таки...
1: Ну, наверное, те, кто поправляли Иишку.
0: Или,
1: да.
0: Или участь второго тома, как и много лет назад.
1: Ну, не знаю.
0: Сожжено.
1: Не знаю. Но только вышла книжка, можно ее купить.
0: Ты собираешься, кстати, прочитать?
1: «Мертвый душ», второй том «Возрождение»? Не знаю.
0: Ну да, это как продолжение легендарного фильма. Не всегда хорошо, иногда стоит, ну знаешь, вот классику посмотреть и хватит.
1: Ну интересно.
0: Интересно, очень интересно, вот и почитай.
1: Кто-нибудь есть прочитать, напишите нам, пожалуйста, ладно? Мне нравится, как мы раздаем домашку. Так, значит, этот класс у нас читает второй том Гоголя. Вот этот класс. Если вдруг нас кто-то слушает в Сиэтле, заедьте, пожалуйста, в одно место. Потому что она стала популярна в интернете.
0: Да, и слушатели. Домашка, переключить.
1: Не, ну это такая добрая домашка. Это такая домашка, которая помогает учителям узнавать новое. Магазин неудобств появился в Сиэтле. Он же магазин бесполезных вещей. Вообще идея классная. Знаешь, бывают магазинчики, где всякие прикольные штуки продаются, а тут вот реально прям бесполезные. Полезные. То есть, например, дырявая кружка, из которой нельзя пить. Удобно, да? Или заколки-невидимки, но гигантские, чтобы они были видимки. Свеча в виде линейки. То есть ты сжигаешь, у тебя линейка, все короче.
0: Свеча в виде линейки.
1: Да, очень удобно. Наверное. Или тут есть зарядки, наушники с сразу запутанными, очень сильно запутанными проводами, чтобы нельзя было распутать.
0: Круто.
1: Прикольно, да?
0: И сколько бизнеса уже?
1: Только открылся, но прям супер популярный. Тут представлены работы 70 местных художников и умельцев. И...
0: А, это все арт-объекты.
1: Ну, это не арт-объект, это можно купить.
0: Это можно купить.
1: Но не факт, что кто-то покупает.
0: Поэтому и спрашиваю, сколько бизнесу? Сколько еще протянет?
1: Только-только.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 9:31 в Москве. Пришло время гороскопа на вторник, 6 октября.
1: Умные, сегодня стоит показать, что вы всегда готовы пойти на компромисс.
0: Тельцы, вы сумеете избежать неудачных инвестиций.
1: Близнецы, оставьте сегодня место для спонтанности.
0: А раки, вам наконец вернут старые долги.
1: Львы, промедление в каком-то деле наведет на ненужные мысли.
0: Девы, нам нужно настроиться на преодоление своих комплексов.
1: Весы, не стесняйтесь подключать знакомых к решению своих проблем.
0: Скорпионы, удача будет зависеть лишь от вас, а не от внешних факторов.
1: Стрельцы, близких людей у вас не получится провести, будьте с ними честны.
0: Козероги, начальство наконец оценит ваше рвение к работе.
1: Водолею, простите этот день по максимуму и лишний раз не напрягайтесь.
0: Рыбы, вам предоставят готовое решение для насущной проблемы.

0: Fever Dream, это Алекс Ворон, бригаде У на Европе Плюс. 9.34 в Москве. Впереди у нас сейф. Сейф сегодня уже 33 тысячи рублей. И неизменные 10 тысяч от Озонбанка, которые можно выиграть в качестве бонуса.
1: Ой, хорошо.
0: Вики, я поздравляю тебя. Я знаю, что ты это, ну, наша. День любителей чеснока.
1: О, ну
0: всем
1: как?
0: Дружное. Да, ну у тебя, конечно, сложная судьба с чесноком. Вроде и любишь его, да, но не любишь эффект чеснока.
1: Не люблю эффект чеснока.
0: Ну,
1: так грустно стало сразу, не могу. Ну что ты?
0: День страховщика. То есть продавала страховку?
1: Смотри, все праздники про меня.
0: Все твое. Мы пошли думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.41 в Москве, сейф в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. В сейфе у нас сегодня 33 тысячи рублей. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Всем привет, меня зовут Натали.
1: Привет, Натали.
3: Привет, Натали.
1: Как ты четко и по делу.
2: Привет, Вэл, Вики. Я очень рада дозвониться до вас.
1: Взаимно, Натали. Натали, ты откуда?
2: Ижевск.
1: Ижевск,
3: хорошо.
1: Ижевск. Как у тебя, Натали?
2: У нас на час больше, чем в Москве, так что я выспалась уже. Готова отвечать.
1: А у тебя, ну, помимо того, что ты выспалась, уже успела что-нибудь сделать сегодня? На работе или дома?
2: Я успела сходить, отвезти ребенка в сад, прогуляться, попить кофе. И сейчас отдыхаю.
1: Какая прекрасная жизнь. Натали, как я уже сказал, 33 тысячи сегодня в сейфе, но ты можешь получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Натали, выбирай, какой вопрос будет бонусный.
2: Второй вопрос.
3: Второй, хорошо.
1: Ну что ж, удачи, начали.
2: Спасибо.
4: Первая цифра.
3: Натали, сегодня день георгин. Ты наверняка знаешь георгины, это прекрасные цветы, которые в последнее время стали очень популярными. Представляешь их?
2: Да.
3: Очень
2: знаю,
3: красиво.
2: Видела.
3: Да, палитра этих цветов максимально разнообразна. Но есть лишь один цвет, которого не встретить среди георгинов. И вот это мечта любого цветовода, цветолюба и селекционеров. Скажи, пожалуйста, каких георгинов не бывает? Черных, синих или оранжевых?
2: Черных.
3: Черных, первый вариант принято.
4: Вторая цифра.
1: Натали, как и просила, вопрос с бонусом. Ответишь правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Сегодня отмечаем...

0: отмечается День лапши. Да, Лех, да.
1: Прекрасно. Любимая еда всех детей.
0: Наталья, а ты любишь лапшу?
1: Да.
0: Поздравляю. В этом мы взаимные. А быструю, лапшу быстрого приготовления ты любишь?
1: Да. Я без этого не понимаю путешествия на поезде.
0: Наш человек. Натали, тогда скажи, пожалуйста, в какой стране придумали лапшу быстрого приготовления? Это был 1958 год. Южная Корея, Китай или Япония?
1: Корея.
0: Первый вариант. Южная Корея. Принято.
2: Третья цифра.
3: Ну и сегодня, но в 1889 году в Париже открылось знаменитое классическое кабаре «Мулен Руж». Ну, я думаю, что не обязательно «Мулен Руж» бывать, но его представить можно. Вот да. Эта красная мельница, да. Девчонки танцуют кан-кан.
0: Угу.
3: Вот этот прекрасный танец.
0: Кан-кан.
3: Поговорим про кан-кан. По одной из версий, вот это слово кан-кан, оно восходит к старому французскому слову, которое означает «что». Вот что называли кан-каном? Шум-гам, нога-нога. Или прыжок? Кан-кан.
1: Думаю, что второй вариант.
3: Второй вариант. Нога-нога. Принято.
0: Итак, нога-нога. Наталья из Ижевска подобрала такой код от сейфа. 1-1-2. Внимание!

0: Наталья, ну, подожди, рано расстраиваться. Вначале по моим вопросам пробежимся?
1: Ну, пробегите.
2: Хорошо. Ну, у меня сейчас главная интрига, три раза не туда или как?
0: Ну, сейчас узнаем. Георгины, прекрасно. Если вдруг ты увидишь синий или голубой георгин, знай, что его искусственно покрасили, потому что таких не бывает в природе. А черные бывают. Ну, вообще все бывают, кроме вот голубого и синего. В третьем вопросе про канкан. Была тоже ошибочка. На самом деле переводится как шум, скандал, гам. Вот такое. Угу. А нога-нога это Вэл придумал.
1: Ну, Наташа, я тебя поздравляю. Тут, возможно, действительно то, о чем ты мечтала. Три раза не туда.
0: Ты же об этом мечтала?
1: Или нет? На мой вопрос ты ответила, что Южная Корея. Именно там придумали лапшу быстрого приготовления. А у меня правильный ответ. Япония!
2: Да что вы!
1: Браво! Браво,
0: молодец,
1: Наталья!
0: Молодец!
2: Спасибо!
1: Вот это я понимаю. Стремительное направление к заданной цели. Три раза не туда. Звони нам еще, хорошо?
2: Ну, хорошо.
1: И Ижевску передавай большой привет. Счастливо.
0: Пока.
1: Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Ну а завтра в сейфе бригады у 37 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Сейф.

0: Sounds, это Fast Boy, Бригаде У на Европе Плюс, 949 в Москве. Вики, ты любишь жизнь?
1: Да. Мне нравится сегодня вопрос у тебя прекрасный. Любишь ли ты жизнь? Сильно ли тебя охлаждаются зубы?
0: Ну, вообще, это обычные вопросы.
1: Что ты мне кажешь? Ты меня разбираешь? Кусочки?
0: Человек, который, ну, заботится о коллеге. Все нормально.
1: Все нормально.
0: Диспансеризация когда последний раз проходила?
1: Давно.
0: Ну нет, на самом деле я ожидал услышать ответ.
1: Нет.
0: Да, но.
1: И вот так
0: бы мы связали бы тему саундчека. Вот с этим давно. Потому что, ну, мир прекрасен в своей неидеальности. И вот есть процессы, из которых убрать бы один мини-процесс, чтобы
1: было вообще
0: идеально.
1: Я знаю, из ноября мы убираем отсутствие солнца. То есть мы добавляем как бы солнце в ноябрь, и тогда было бы классно. И в декабрь.
0: Ну просто солнце.
1: И в январь, ладно. В феврале и так нормально.
0: Угу. Ну или когда морковку на терке натираешь. Вот этот вот медитативный процесс, превращающийся периодически в получение травм. Да-да-да. Тоже вот этот нюансик убрать, и идеальный процесс бы начался. Расскажите и вы, что бы вы брали из чего-то, чтобы этот процесс стал идеальным?
1: Я, кстати, не люблю тереть овощи. Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Спасибо, что оповестила. Либо отправляйте в личку сообщества Европлюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей, установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
12: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
13: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
14: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
16: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября.

0: рубля. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Европа+.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Lights, camera, action, that's it. Lights, camera, action. Это Кали Минок, на Европе Плюс. 9.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы берем какой-то процесс, удаляем из него что-то неприятное, чтобы получилось что-то идеальное.
1: Слушаем.
0: Внимание. Check. Саундчек. Бригаде У. Вот, Вики, ты рассказывала, что любишь летать, но не любишь...
1: Отеки.
0: Вот продолжение.
2: Привет, любимая бригада У. А я, наоборот, ненавижу летать. Вот эти все приехать в аэропорт, пройти все 1500 проверок. Вот убрать бы это и сразу оказываться в другой стране. Ну, красота.
1: Фух, ну хорошо, я думала, конец будет другой. Ненавижу летать, но отеки люблю.
0: Вот бы убрать перелеты и путешествия. Просыпаешься, посмотрел на себя отекшего.
1: И думаешь, какой гладенький, какой хорошенький.
0: Ну и финальный на сегодня.
3: Всем доброе утро. Я хочу продолжить тему Вэлла с едой. Вы знаете, я очень люблю суп рассольник. Я считаю, что он самый вкусный из всех супов. Ну, кроме соляночки, конечно. Но единственное, что в нем лишнее, что ему мешает быть самым вкусным, даже вкуснее солянки, это наличие крупы. Либо рис, но рис еще куда ни шло, либо перловка. Вот наличие перловки в рассольнике просто отравляет его полностью. Поэтому, когда я его варю сама, естественно, делаю его без крупы. И получается самый вкусный на свете суп.
0: Без крупы. Добавляем свеклы, капусточку. Вот такой борщ.

0: пошли ручки в боки. Without You — это Ocean Drive, Бригадион на Европе Плюс. Классный трек, да?
1: Классный, да.
0: Вспомнила его? Ну, хорошо. Пойдем, может, подкаст запишем.
1: Очень подозрительно. Ну, хорошо, молодец. Я не вспомнила, конечно,
0: это проверка. Мы тут единой классной музыкой. Все должны помнить крутые треки. Пойдем, подкаст запишем. Давно мы этого не делали. Есть что обсудить, есть что рассказать. Будет сегодня неожиданный гость у нас. Ну, а вам прекрасного дня. Меня зовут Вол.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо. Пока!
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Всем большой привет! В Москве 10 часов утра. Европа Плюс. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бекметов. Марат, приветствую.
6: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Начисление налога на электромобили – это не ошибка. Власти Мальдив отложили введение туристического налога, и сборная России по футболу сыграет с командой Нигерии. Об этом прямо сейчас. Итак, Федеральная налоговая служба опровергла ошибочные начисления налога на электромобили. По данным ведомства, льготы по транспортному налогу за прошлый год применялись с учетом региональных законов. В части субъектов они действуют для электромобилей только определенной мощности. Кроме того, если владелец не подал заявление на льготу и у него несколько автомобилей, ее автоматически применяют к машине с наибольшей суммой налога. В случае несогласия гражданин может обратиться в ведомство за перерасчетом. Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Сильнее всего падение трафика ощутили в Ивановской и Волгоградской областях. Об этом пишут ведомости со ссылкой на статистику Минцифры. Потребление трафика в сотовых сетях снижается в большинстве регионов уже несколько месяцев подряд. Главной причиной специалисты называют ограничение мобильного доступа и массовый переход пользователей на домашний Wi-Fi. Спрос на проводной интернет за последнее время вырос более чем в полтора раза. Власти Мальдив отложили введение туристического налога до 1 апреля. Решение позволит избежать резкого подорожания путевок на курорты архипелага. Предполагалось, что новые правила для иностранных туроператоров, турагентств и систем онлайн-бронирования вступят в силу этой осенью. Они должны были платить в местный бюджет 17% с продажи путевок. Российский турбизнес назвал решение об отсрочке позитивным, поскольку реформа пришлась бы на начало высокого зимнего сезона. Книгу «Апокалипсис» с обложкой Сальвадора Дали украли из музея во Франции. Об этом сообщила французская прокуратура. Как пишет «Известия», книга была создана в середине прошлого века. Ее общая масса составляет около 210 килограммов. При этом одна только выполненная Дали обложка из бронзы с золотом, драгоценными камнями и морскими раковинами весит 150 килограммов.

иллюстрации создавали 14 художников и писателей 20 века. На момент создания книга была признана самой дорогой в мире. Сборная России по футболу сегодня сыграет с командой Нигерии. Эта товарищеская встреча станет заключительной в рамках осеннего сбора. 29 сентября россияне в Казани обыграли команду Ирана со счетом 2-0, а 3 октября в Екатеринбурге команду Намибии 6-0. Матч со сборной Нигерии пройдет в Нижнем Новгороде, начнется в 7 вечера по Москве. За день до игры было реализовано больше 38 тысяч билетов. Результат игры пойдет в рейтинг FIFA. Добавлю, что команды проведут уже второй матч друг с другом. В прошлом году встреча в Москве завершилась в ничью. 1-1. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 84 рубля 93 копейки. Евро также в плюсе 95 рублей 33 копейки. В Москве 10 часов и 4 минуты. Далее на Европе Плюс Андрей Каясов. Всем удачного дня.

что творят эти девчонки, а как они звучат, как они танцуют. Получается какое-то вот аудио-визуальное комбо. Нам такое нравится, нам такое по вкусу. Это группа Кэтсай Animal только что. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Всем легкого вторника. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Есть из чего выбрать, надо сказать. Есть чем насладиться. Kima Sounds Rise Slow, трек популярный во всем мире совсем скоро. Прежде лови Басту и моя Мишель с вещицей «Если я буду танцевать», а также Тиесто и Брайану Грей с суперхитом «Beautiful Places» здесь на Европе+.

Kima Sounds, Rise Slow. Прямо сейчас трек еще не успел дебютировать в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40, но это лишь вопрос времени. Как только он туда попадет, уверен, достигнет больших высот. Да, но, как и всегда, это зависит только от тебя и твоих голосов на сайте europaplus.ru. Поддерживай любимых артистов, а результаты слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Манойловым. Мы двигаемся дальше. Больше китов и больше музыки впереди. Биби Рекс и Дэвид Гетта, Сэд Гелс и Ларок и Натаджи, а также Мисмо, Hello, the sun is up. Where are you? Дождись.

0: грустные девчонки не расходятся до последней песни. Это Биби Рекса и Дэвид Гетта прямо сейчас. Ну, мы грустить не будем, но и расходиться тоже не собираемся, потому что до конца часа нас ждут парочка топовых хитов. Папарацци от Леди Гаги, а также Софин Зао, Мэдзима, Роберт Майлз. Хутия впереди на Европе Плюс. Оставайся. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
7: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
8: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
13: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
14: Это как?
13: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
14: Выгодно. Пошел оформлять.
13: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
15: Акции, промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
16: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
17: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: Леди Гага, папарацци в завершении часа здесь на Европе Плюс. В новой 60 минутке будет все, как мы любим. Больше хитов и больше музыки. Сэм Смит, Пост Малон, Богдан Медведев, Тедди Свимс и многие-многие другие впереди. Полетели.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера.

0: 26 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 11:00.

Фьюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин, Шайн. Только что в твоих динамиках. Как же ярко, как же круто, Шайн. Сияли в Эллы Вики на живом завтраке с бригадой У. 25 сентября со сцены ВК Стадиум ребята разбудили всю нашу необъятную страну. Было огромное количество подарков, был рекордный сейф, а еще много бесплатных вкусностей. Для тебя выступали Богдан Медведи, Лирик, Айова, Тима Белорусских, а еще Бай Индия и Звонки. Это было легендарно. Ну а посмотреть, как это было, можно на сайте europaplus.ru. Залетай и обязательно заценивай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Нептуника What If, Мия Мартина Тумиман, а также Дати Take Me There впереди на радиостанции номер один в России.

Нептуника, What If, только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Изумительная вещица, изумительная коллаба получилась у этих ребят. Слушаем обязательно и наслаждаемся. Прежде хит, проверенный временем, от Арены Гранде, Seven Rings. Ну а вот раньше всех здесь появится группа, которая вообще просто изумительно ворвалась в муз-индустрию. Первый сингл и сразу же мировой успех, мировые чарты и мировое признание. Tempor City, Self Away уже через мгновение здесь на Европе+. Никуда не уходи.

0: Мадонны и Мартин Гаррикс. Бизар только что. Останавливаться не будем, и до конца этого часа обязательно послушаем Рианну и Келвина Харриса. We Found Love — топовый трек, за который ребята получили в свое время премию Грэмми. Между прочим, ну а вот еще чуть раньше не пропусти Тейлор Свифт и суперхит The Fate of Ophelia. Все это здесь, на Европе+. Плюс. Оставайся поблизости.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 1.

0: без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать.

0: И действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
0: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
7: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
8: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
0: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0320.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Рианна и Келвин Харрис, We Found Love. В завершении часа здесь на Европе Плюс мы летим в новую 60-минутку, а там все, как мы любим. Больше хитов и больше музыки. Продвигаемся.
1: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем большой привет, в Москве полдень.

Шикарная хаус-вещица от Warner и Lauren, Let Me Forget You. Прямо сейчас хаус-музыка нам, безусловно, нравится. Но хочется ведь разнообразия, хочется других, не менее хитовых стилей и жанров. А это всегда пожалуйста. Это к нам, это к Европе+. Плюс. Вот если жаждешь заценить дэнс-трек, то не пропусти проект «Куш-Куш» с темой «Fight Back With Love Tonight». Если не против погрузиться в поп-фанк-ритмы, то встречай лирика с историей аутентичная. Ну а если фанатеешь по инди-поп-року, то не пропусти дуэт Лиу с суперхитом «Some People». Именно эти ребята обеспечат нам больше хитов и больше музыки в ближайшие минуты. Будь рядом!

the World. Это новинка от бойсбенда December 10 прямо сейчас. December 10 — это совсем молодой коллектив из 7 парней. И в этом году, кстати, дебютный мини-альбом они уже выпустили. Очень круто ворвались в муз-индустрии. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Сидерленд, Ту-ту-ту-ру, Рейвен Линей, Love Me Not, а также Алекс Уоррен, Fever Dream впереди. Ну и напомню о приложении Европа Плюс Радио Хаб. Можно слушать нас в высоком качестве, можно смотреть прямую трансляцию из студии, можно наши 9 музыкальных потоков заценить в разных стилях, а еще можно и подкастами наслаждаться даже без подключения к интернету. Скачивай Радио Хаб.

0: группа Cedarland. Ту-ту-ту-ру. Прямо сейчас. Мы двигаемся дальше. Да, до конца этого часа не пропустить Stromae, Папа Уте, а также арт-гости. Модный поп здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
0: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Пробки, работы, дел, круговорот, ежедневный стресс.

0: и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса. Само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
8: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
10: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.

0: Финалим час вместе со Стромай треком «Папа Утта» здесь на Европе Плюс. В новые 60-минутки мы продолжим слушать больше хитов, больше музыки, но тебя будут ждать и другие приятности. Полетели.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке.

0: Всем большой привет, в Москве 13:00. На Европе Плюс новости, с нами Марат Бекметов. Марат, приветствую.
1: Привет, Андрей. Добрый день всем. Минцифры фиксируют снижение мобильного интернет-трафика. Приставы начали вычислять должников в дорожном потоке, и россияне стали чаще бронировать апартаменты. Об этом прямо сейчас. Итак, Минцифры второй квартал фиксирует снижение мобильного интернет-трафика. По итогам последних трех месяцев объем сократился еще на 6%. При этом, как пишут ведомости, объем фиксированного трафика вырос на 55%, а количество исходящих соединений мобильных абонентов увеличилось на 27%.

Эксперты назвали одной из причин снижения мобильного трафика ограничение интернета. При этом пользователи чаще переходят на Wi-Fi и возвращаются к голосовым вызовам. Более 11,5 миллионов человек в России уже сделали прививку от гриппа. Как сообщили в Роспотребнадзоре, кампания по вакцинации продолжается. В ведомстве отметили, что за последние 7 дней в стране зафиксировано почти 688 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Показатели незначительно ниже предыдущей недели. По результатам мониторинга преобладают среди циркулирующих вирусы негриппозные этиологии, таких 98%. Судебные приставы начали массово вычислять должников в дорожном потоке. Как пишет российская газета, аппаратно-программные комплексы сканируют автомобильные номера в потоке и мгновенно сверяют их с базой данных исполнительных производств. В случае совпадения система тут же информирует инспекторов на ближайшем посту. В Новгородской области в ходе рейдов приставы уже арестовали десятки машин неплательщиков и взыскали больше 1 000 000 рублей долгов по налогам, кредитам и алиментам. В аэропорту Шереметьево подтвердили измерение температуры у пассажиров рейса из Таиланда. Этим занимаются представители Роспотребнадзора, поэтому вопросы следует направлять в это ведомство, пояснили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее появились сообщения, что у прибывших из Таиланда пассажиров измеряют температуру тела на фоне всплеска заболеваемости коронавируса в королевстве. С начала года в Таиланде зафиксировано около 140 тысяч случаев заражения. Россияне этой осенью стали чаще бронировать апартаменты и апарт-отели. Суммарно они занимают больше 12% рынка. Лидером внутри страны стал Петербург, далее идут Москва и Екатеринбург. Среди зарубежных направлений туристы из России чаще бронируют апартаменты в Ереване, Белграде и Минске. Классические отели остаются абсолютным лидером рынка, но внутри категории происходят заметные изменения. Доля трехзвездочных гостиниц снизилась, а пятизвездочных, наоборот, выросла. За премиальным отдыхом этой осенью едут чаще всего в Москву, Петербург и горный Эстосадок, а за рубежом в лидерах Дубай, Стамбул и Минск. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 84 рубля 93 копейки, евро также в плюсе 95 рублей 33 копейки. В Москве 13 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Playbox. Андрей Каясов. Прекрасного дня!

видным постоянством, как Playbox случается на Европе Плюс. Каждый будний день в это время мы устраиваем импровизированную сиесту с классной музыкой и подарками. Привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. К подаркам сразу же перейдем. Игра Food Time на подходе. Это приятнейший бонус для жителей столицы. Пиццу и напитки можно выиграть вне зависимости от рода деятельности и текущей занятости. Главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 745-6565, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько вкусных пиццы и получишь. 745-6565. Удачи! Playbox.

0: Playbox
1: на Европе плюс.
2: Food Time.
0: За пиццу и напитки поборется у нас сегодня Аня. Аня, большой тебе привет.
3: Привет, привет всем.
0: Привет, Ань, как твой вторник? На работе? Отдыхаешь?
3: Ну, лучше, чем понедельник.
0: Лучше, чем понедельник. Но сама на работе находишься, да, в офисе?
3: Да.
0: Да? Коллеги будут тебя поддерживать в этой игре?
3: Нет, они обедают.
0: А, то есть ты так втихаря, пока никто не видит,
3: да?
0: Решила пиццу заполучить. Ну, это, кстати, хорошая стратегия. Ань, смотри, я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий, буду предлагать два варианта ответа к каждому вопросу. Насколько ответишь за 20 секунд правильно, за 25 секунд правильно, столько пиццы получишь. Все понятно?
3: Все понятно.
0: Хорошо, полетели.
4: Один, два, три.
0: Смотри, есть ли премия Грэмми у Майли Сайрус?
3: Да.
0: Да, все верно. До скольких очков идет партия в волейболе? До 25 или 35?
3: 25.
0: Да. Кто тяжелее, рысь или леопард?
3: Леопард.
0: Леопард. Главная роль в фильме «Великий Гэтсби» — Брэд Питт или Лео Ди Каприо?
3: Ди Каприо.
0: Ди Каприо. Какая страна больше, Нидерланды или Бельгия?
3: Бельгия.
0: Нет, вот тут немножечко неверно. Нидерланды, но 4 правильных ответа, 4 пиццы ты получаешь, Ань. Вот это результат, вот это круто было. Ты молодец.
3: Ура! Круто, спасибо.
0: Коллеги там не вернулись еще, не слышали ничего, да?
3: Нет, надеюсь.
0: Делиться не придется. Ань, молодец! Еще раз поздравляю, аплодисменты в твою честь звучат. Food Time продолжится завтра в это же время на Европе+. Но мы двигаемся дальше. Two Colors, Примадонна, прямо сейчас.

0: новое «Meet Me in the Dark». Прямо сейчас суперхиты прервал я ненадолго. Быстренько лишь расскажу о наших дальнейших планах. Игра «Хитбэк» на подходе. Можно будет выиграть стильный подарок от Европы+. Но это чуть попозже, во второй половине часа. Но пока больше хитов и больше музыки. «Band Delay», «I Never Felt So Right», а также «The Second Voice», «Let Me Be» впереди. Оставайся.
1: «Playbox» на Европе+.

0: главный гид по событиям Москвы Марат Бекметов уже здесь. Марат, еще раз тебя приветствую.
1: Да, привет, Андрей, привет всем. С начала кино в столице стартовал 10-й международный кинофестиваль «Евразийский мост». В конкурсную программу вошло 9 игровых и 9 документальных фильмов из 14 стран, в том числе России, Китая, Испании, Индии, Греции и Турции. Нашу страну представляют две работы: историческая драма «На краю детства» Владимира Захаренко о детях, которым приходится слишком рано взрослеть, и картина «Блок» Григория Сазанова об оказавшемся в центре скандала бизнес-психологе и его дочери-подростки. Полная программа есть на сайте фестиваля.
0: А столько стран представили свое кино, а там на языке оригинала или с субтитрами?
1: Не уточняется.
0: Не уточняется. Тогда идем и смотрим.
1: И узнаем. В музее «Старый английский двор» в Зарядье работает выставка, посвященная истории гостиницы «Россия». Построенный в 1967 году комплекс долгое время считался крупнейшим отелем Европы, а в 2006 был снесен. Проект рассказывает о гостинице от открытия до последних лет существования. Экспозиция оформлена как город в городе. В центре подробный макет здания, а в витринах покажут ключи, карты от номеров, мебель, ресторанную посуду и форму горничных. Мультимедийная часть выставки расскажет об инженерных решениях, инфраструктуре и роли гостиницы России в массовой культуре, включая кадры московских кинофестивалей.
0: А про гостиницу сказал Марат, вот знаешь, я подумал, что когда я езжу куда-нибудь в отпуск, мне настолько нравится сидеть в гостинице, что мне кажется, я бы...
1: То есть ты ездишь в отпуск, только же посидеть в гостинице?
0: Мне кажется, я бы в номере мог провести все это время.
1: Удивительный ты человек, Андрей. В театре Маяковского сегодня премьерная читка по ролям новой пьесы Александра Цыпкина «Файл надежды». Постановка приурочена к выходу одноименного сборника писателя, в который вошел и рассказ, ставший основой пьесы. По сюжету мужчина теряет жену и решает вернуть ее с помощью искусственного интеллекта, загружает цифровой след супруги.

0: в человекоподобного робота, но новая версия жены начинает жить по своим правилам и постепенно раскрывает тайны, к которым герой не был готов. Сегодня в спектакле сыграют Дарья Мороз, Сергей Шнуров и сам Александр Цыпкин, ну а завтра к автору присоединятся Сергей Бурунов и Елена Лядова. Начало 8 вечера.
1: Опасная штуковина, конечно, так вот. Думаешь, что сейчас загружу, все будет нормально, да, а потом, а вдруг еще хуже?
0: Ну, тоже, кстати, да.
1: А с другой стороны, а если нескольких так собрать? Вокруг себя.
0: Это в 2, в 3, в 4 раза будет
1: сложнее. Получается. Ну вот. Да. Ох уж эти ваши современные технологии.
0: В Дарвиновском музее открылась выставка «От яда до лекарства». Она рассказывает о растениях и грибах, которые используют в медицине. В основе экспозиции 60 оригинальных акварелей художника Александра Шипиленко, автор научных ботанических иллюстраций, знакомых многим по справочникам и открыткам. Выставка расскажет об истории лекарств растений от трудов Гиппократа до знаний Авиценны. Отдельные разделы посвящены фитотерапии на Руси, а также ядовитым растениям и грибам.
1: А ты собираешь грибы, Марат?
0: Вообще не собираю, не люблю, не ем.
1: И не разбираешься?
0: И
1: да?
0: Не разбираюсь.
1: Вот я тоже, я бы вообще не отличил бы один от другого точно.
0: А поэтому можешь собирать и кому-нибудь дарить.
1: Тоже опасная штука, знаешь, накормлю потом. И мало ли.
0: Ну, да. Ну, можно натюрмортик какой-нибудь сделать, засушить.
1: Вот это по мне уже. Спасибо тебе большое, Марат.
0: Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс.
1: Кайф. Мы двигаемся дальше. Майли Сайрус, Супер Уэйтс. Прямо сейчас на Европе Плюс.
2: Плейбокс.
3: Афиша.
2: Let's go.

И стильный шопер от Европы Плюс может стать твоим в игре хитбэк. Я вообще уверен в том, что ты был максимально внимательным в последнее время и с легкостью победишь. Набирай 8 495 745 6565.

трех вариантов тот трек, который гремел за последние полчаса. Сыграем с тобой после Мисмо. Hello, the sun is up, where are you? 8-495-745-6565. Дерзай.

0: Мария сразится за фирменный, за стильный шопер от Европы Плюс. Мария, большой тебе привет.
1: Привет.
0: Привет-привет, Мария. Как вторник?
1: Я мама в декрете, так что вторник, как и вчера, как и позавчера.
0: Как и на выходных, да, как и месяцы вперед и назад, так же и проходит.
1: Да.
0: Это серьезно, это можно даже сказать, даже тоже работа, Мария, поэтому успехов тебе. И, конечно же, удачи в игре «Хитбэк». Смотри, фирменный шопер от Европы Плюс будет твоим, если верно назовешь тот трек, который прозвучал в эфире Европы Плюс в этом часе. Три варианта для начала с тобой послушаем. Готово?
1: Готово.
0: Готово. Смотри, возможно, это был трек «Ocean» от Келвина Харриса. Может быть, это был трек «Paid to Exist» от Брак Секстен. Или же трек «Out of Reach» от «Boy with Yuk». Так, Мария, ну давай определяться. Как думаешь, какой вариант правильный?
1: Я думаю, это первый вариант.
0: Это первый вариант.
1: Возможно.
0: Возможно, мы идем от обратного, правильно я тебя понимаю? Первый вариант неправильный, ты говоришь, да?
1: Да.
0: Нужно выбрать между вторым, получается, и третьим. Верно же, да?
1: И третьим, да.
0: Между вторым и третьим. Так, ну и что у нас? Получается, не так внимательно ты слушала, да, Мария? Двойка тебе за поведение, получается, да? Двойка,
1: ну,
0: да?
1: Третьего точно не было.
0: Третьего точно не было,
1: да, двойка и второй вариант.
0: Ага, ну вот, собственно,
1: возможно,
0: и все.
1: Возможно, ребенок меня, да.
0: Ну, абсолютно верно, конечно.
1: Ребенок отвлек.
0: Такое случается, брак, секс, сен, pay to exist, вариант номер два. Исправлюсь, получается, не двойка тебе за поведение, Мария, пятерка. Да, молодец, а еще тебе фирменный стильный шопер от Европы Плюс. Ты большая молодец, шикарная игра у нас получилась. Мы двигаемся дальше. Surf Mesa и Emily, I love you, baby, прямо сейчас здесь на Европе Плюс.

0: Так, Slow Down, Can't Stop Thinking. Прямо сейчас, до конца часа будем слушать Nick and Vince, Am I Wrong, а также Demi Lovato, Fast. Ну а Playbox? Playbox прекрасен тем, что он гремит для тебя каждый будний день, поэтому завтра в это же время встречаемся на Европе Плюс. Игра Food Time, битва Hitback также будут ждать тебя.
1: Playbox.
2: На Европе Плюс.
3: Реклама.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в страну.

0: трудовой устав.
1: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
0: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта.

0: что в «Лимана-Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана-Про».
1: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. ПИФы – инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: Convince Am I Wrong в завершении часа на Европе Плюс. Ну а здесь уже Алекс Манылов. Алекс, да. Рад видеть, рад приветствовать.
1: Взаимно, Андрей.
0: Классного
1: взаимно,
0: тебе дня.
1: Да.
0: Спасибо большое. Ну что, как насчет Кунгс, Imagine Dragons и Teddy Swims?
1: Я только поддерживаю.
0: Естественно.
2: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, в Москве 14.00.

Ну, Анюш на горизонте, на One Tee, The Way to Love, это по Индия спектакль. И тот, кто... Очень хорошо, что передумал. Да, передумал менять свой псевдоним, и, так сказать, возобладал здравый смысл. Ведь это не просто имя, не просто псевдоним, а бренд музыки хай-класса. Впереди он, Weekend. Скоро услышим Call Out.

0: 2,5 минуты на одном дыхании. Это Animal, это Cat's Eye на Европе Плюс. 14.50 в Москве. С нами дальше моя Мишель, а затем Milky Chance, Stolen Dance. Но прежде...
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20.

и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама.

0: работе. 12+.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Пробки работы, дел круговорот, ежедневный стресс от массы забот.
3: Персем поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
4: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: То, что я видел, будущее.
9: Фантастическая премьера.
8: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
10: Он перестал быть человеком.
8: Он угрожает уничтожить Землю.
9: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и ОККО. 18+.
11: Европаплюс.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
11: Европа Плюс.

0: Blind Dance на Европе с Милки Ченс. А в начале часа следующего номер один сейчас в Еврохит ТОП 40 в нашем чарте. А это, напомню, Дай Дай, это Шакира и Burna Boy.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем отличного вторника. В Москве 15 часов.

Halsey Horizon, это Зоя. Отличный трек, ждем в Еврохит Топ 40, разумеется, на Европе Плюс. Ну, а это все в пятницу, а гораздо раньше, буквально уже через несколько минут, Алекс Уоррен, парень, который, как говорится, прошел очень много, и огонь, и воду, и медные трубы, и не потерял себя, и не потерялся, главное, в шоу-бизнесе. Алекс Уоррен, Fever Dream, уже совсем скоро на Европе Плюс.

Двигаем, ну а дальше у нас еще больше хитов, еще больше музыки. Ждем Jonas Blue в ближайшие минуты, а Notor, но чуть раньше, через пару минут, BTS, мировой тур, который продолжается. Завтра BTS выступают в Перу, ну а последний концерт только в марте 2027-го.

0: 15.49 в Москве. До конца этого часа те, чьи имена, ну, я скажу, здорово перекликаются, хоть стихами говори. А впереди сначала с нами Фьюжель, а затем Адель. Не артиста, мечта поэта.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
5: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
9: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru.
10: Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
11: Телеканал СТС представляет.
12: Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
12: Нянька в погонах. Сегодня в 20.00.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
16: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
17: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
19: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется

0: Вставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Адель, да, на Европе Плюс, ее знаменитый хит, который побывал, наверное, во всех чертах мира. Someone Like You. Ну, а на старте час следующего с нами уже Али Фарбен. Впереди Body Talk.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Радио номер один в России.
0: Всем привет! В Москве 16.00.

What If — это Нептуника, самый мощный взлет прошлой недели в Еврохит Топ 40 Евро Плюс. Напомню, плюс 33, да, 33 позиции, и сейчас второе место, и, между прочим, вторая неделя в чарте. Вот это да, вот это я понимаю, вот это рекорд, вот это Нептуника. Ну, шанс взять первую строчку у Нептуники, как ни у кого другого, есть на этой неделе. Ну, посмотрим, посмотрим, в пятницу все решится. Ну, а кто еще в нашем чарте? Все подробности, как всегда, лови на europaplus.ru.

0: супер артиста и супер хиты, конечно же. Сначала Алекс Уоррен, тот самый хит, который возвел его в ранг звезд первой величины. Впереди Ordinary, но затем Мадонна, ее шедевральная просто история под названием Masterpiece.
1: Реклама. Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+. Пробки работают.

0: Ассан со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru+.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
11: Приятно принимать платеж и не платить.

0: проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
1: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
2: ООО «Банк. Акция действует по 8.

0: Очень такой вот колючий и мощный, а бывает вот такой, как здесь, в этом хите, шедевральным своем мастер-пис. Это Мадонна на Европлюс в конце часа. Ну, в начале следующего Тенис Винс и его, пожалуй, сейчас самый-самый актуальный хит «Мисса Ноу Ит Ол». Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: наших в Москве уже 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Хулов. Игорь, привет.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. В сентябре этого года российские банки выдали 123 800 ипотечных кредитов на 608,5 миллиардов рублей. Это максимум с декабря прошлого года. При этом, по сравнению с августом, число договоров выросло на 45%, а объем выдач на 63%. Прирост произошел в последний месяц перед ужесточением госпрограммы семейной ипотеки. С 1 октября ставка привязана к числу детей от 10% для семей с одним ребенком до 2% для семей с 5 детьми в большинстве регионов. Федеральная служба судебных приставов рассказала о применении автоматизированных систем для поиска автомобилей должников на дорогах. Сотрудники используют мобильные аппаратно-программные комплексы, позволяющие в автоматическом режиме распознавать транспортные средства должников в потоке движения и информировать судебного пристава-исполнителя. Видеокамера устанавливается на обочине, сканирует номера в потоке и проверяет их по базе данных ФССП. И российская теннисистка Мира Андреева впервые в карьере отобралась на итоговый турнир WTA. Случилось это благодаря выходу в четвертьфинал турнира в Пекине, где она во втором круге обыграла Дарью Снегур. 19-летняя россиянка набрала 5936 очков в чемпионской гонке и поднялась на третье место, обеспечив себе участие в турнире. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
2: Это топ-новости в Star News. Тейлор Свифт поблагодарила Дакоту Джонсона и Колина Фаррелла за участие в клипе Patient Zero. Премьера видео, снятого самой певицей, прошла на MTV VMA в Лос-Анджелесе. Свифт назвала работу с оператором Эммануэлем Любецки сном наяву и отметила, что Колин Фаррелл в роли злодея впечатляет еще больше, когда находишься с ним рядом. Мадонна рассказала, что ждала ответ от команды Сабрины Карпентер 5 дней. На церемонии MTV VMA они вместе получили награду за лучшую коллаборацию трек Bring Your Love. По словам Мадонны, не дождавшись ответа, она написала Сабрине напрямую в соцсетях. И через неделю мы уже были в студии. Карпентер в шутку оправдала свою команду, сказав следующее. Они отвечают, но я быстрее. Лучше писать мне напрямую. Николь Шерзингер вышла на сцену с ожогом за час до концерта «Пусика Долс» в Германии. Певица облила ногу кипятком перед выступлением в Дюссельдорфе. Ожог шел от колена до щиколотки. Несмотря на травму, она, тем не менее, смогла выступить. Тур «Пусика Долс Forever» продолжается. Впереди концерты в Амстердаме, Бирмингеме, Дублине, Глазго и Лондоне. Напомню, североамериканские даты группы были отменены из-за низких продаж билетов. Мэттью Хилли заявил, что новый альбом 1975 практически готов. В видеообращении на благотворительном вечере в Нордшилдс фронтмен команды сказал следующее, цитата. «Я пытаюсь закончить этот альбом. Не знаю, получится ли это когда-нибудь, но он почти готов». Star News. И вы

В сентябре был релиз ее 10-го альбома, который так и называется «Bass Persuades». И чувствуется, что Майли все-таки вот верит в магию чисел, в магию цифр. На 10-м альбоме 10 треков, ну и в топ-10 чартов многих стран мира это «On Play» уже попал. 17.20 в Москве, с вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного вечера под классные хиты.

0: Take Me There, тот самый хит, который уже побывал два раза на первом месте Еврохит Топ 40, сейчас на третьей позиции. Дойти ушли с вершины, но обещали вернуться. Take Me There, 17.26 в Москве, Акченсер, Миша Миллер следующий, но прежде сначала ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке мы делаем этот мир лучше и вспоминаем какой-нибудь процесс и удаляем что-то лишнее из этого процесса, чтобы он был идеальным.
3: Давай, слушаем.
2: Вик, тебе очень понравится. Да? Да, понравится всем. Внимание.
4: Процесс возвращения из отпуска в работу. Ну, нельзя сразу начинать с 8-часового рабочего дня. Люди, вы что? Дайте, блин, ну, хотя бы сначала 2 дня по 2 часа. Потом еще 2 дня с обеда. Ну, как бы пятница там, в принципе, дополнительный выходной. И так постепенно возвращаться в рабочий ритм.
3: Ну, я согласна.
4: Это же стресс.
2: Это правда стресс. Подписываешь под каждым словом.
3: Я согласна. Это во-первых. А во-вторых, надо начинать с праздничного чаепития.
2: Угу.
3: Вернулась из отпуска.
2: Видимо, в садик, в группу.
3: А ты бы не хотела? Мы же тебя так встречали.
2: Когда из отпуска вернулся?
3: Нет, с больничного. Сейчас. Вернулся.
2: Молодцы.
4: Доброе утро, бригада У. Я бы удалила со всех днов, со всех дон, ну, дна, с дна, со всего дна всех водоемов, убрала бы вот грязь, камни, ил, и везде бы, везде, постелила бы такой чистый, шикарный, приятный, мягкий песочек. И тогда везде было бы купаться приятно.
2: Это прям какой-то уже политический лозунг. Очистим ваши дны.
5: Привет, ребятушки. Наверное, вам это будет не особо приятно слышать, но я бы убрала выходные у бригады У. Ну, вот эти вот субботы, воскресенье, когда я вас не слышу утром. Вот кому они, вот эти выходные, нужны? Вот убрать, и вы бы каждый день нас радовали. Ха-ха-ха. Я, конечно, понимаю, что это звучит как трудовое рабство. Но вы такие крутые. Я вас так люблю. Поэтому, наверное, вот суббота, воскресенье, они как бы лишние.
3: Что-то
5: про отпуск я не говорила. Про выходные.
3: Со связи что-то?
2: Да, да.
3: Я ничего не поняла. Мы, наверное, в туннель въезжаем. Я только слышала «Я вас люблю». Вот это вот услышала.
2: Не, ну автор сообщения был прав в самом начале. Вам, наверное, будет неприятно. Да, нам было неприятно. Спасибо.

0: Да нет, очень приятно, очень приятно.
1: И приятно, и неприятно, но да? Отдыхать... Это вот как острый перец съешь, вот вроде приятно и неприятно.
0: Боль, но приятная. Ну и еще одна финальная.
2: Привет, бригада У. Я бы убрал из процесса лепки пельменей процесс замешивания теста. Вот, чтобы сделать идеальное тесто для пельменей, уходит львиная доля энергии. А так, дайте мне пару килограмм, и я налеплю 1000 пельменей, вареников, мантов, да чего угодно. Только дайте идеальное тесто.
0: Приятно, что нас слушают лепкомены.
3: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

Тайгер, который не раз говорили, что относится к работе, к написанию музыки, вообще к шоу-бизнесу не совсем серьезно, просто легко и непринужденно. Наверное, поэтому у них все так получается позитивно. Карлина и Софи Тайгер, Манхэттен на Европе Плюс. А вот Медуза у нас совсем скоро, через несколько минут, услышим «Don't Wanna Go Home».

0: тот самый хит, без которого не обходится ни один его концерт, ни одно выступление. Ну и перед каждым своим концертом, буквально за несколько секунд до выхода, Сомбор традиционно делает несколько отжиманий. Если первый трек 12 to 12, эти отжимания становятся особенно усердными. Трек-то энергозатратный. 12 to 12 через пару минут.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте Лимана.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
19: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите

0: Daft Punk и Pharrell Williams у нас на Европе Плюс в конце этого часа. Ну что, идем дальше. Только вперед, слушаем хитами. А в 7 вечера не пропускаем радиоактивное шоу. Будет интересно.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. А вот и я в столице уже 6.
2: Европа, Европа Плюс.
3: А вот и Игорь Акулов с новостями прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Игорь, привет.
4: Кость, привет, всем добрый вечер. В ЦБ выразили мнение, что за сервисами с использованием биометрии будущее. Астрономы зафиксировали неожиданную серию вспышек на Солнце, и почти треть россиян осенью чаще чувствуют усталость. Подробности далее. Уголовное дело об использовании заведомо подложного документа возбуждено из-за поддельного паспорта качества на одну из серий вакцины для животных «Мультикан-8». Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Поддельный паспорт качества частной компании-изготовителя был размещен в электронной информационной системе при вводе препарата в оборот. Жалобы на побочные реакции и гибель собак после введения вакцины стали появляться в августе, а в середине сентября Россельхознадзор выявил в 20-й серии смертельный для животных вирус болезни и обязал ветбиохим вывести ее из оборота и уничтожить. Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова считает, что за биометрией будущее. По ее мнению, это самый защищенный способ идентификации. Выступая на форуме финтех, она отметила, что развитие биометрических сервисов связано с собственными страхами граждан сдавать биометрию, и подчеркнула, что это самый защищенный способ идентификации, а также удобный. По ее словам, появляется все больше сервисов, позволяющих получать услуги с использованием биометрии. Московских старшеклассников отправят в офисы топовых компаний. В этом учебном году ребята из предпрофессиональных классов смогут побывать на крупных предприятиях города. В списке более 400 организаций от высокотехнологичных производств до IT-гигантов. Школьники увидят рабочий процесс изнутри, пообщаются с экспертами и получат полезные советы. В программе примут участие почти 56 тысяч человек. По словам заммэра Анастасии Раковой, такой проект поможет ученикам осознанно выбрать будущую профессию. Сегодня предпрофессиональные классы открыты в большинстве столичных школ. Астрономы зафиксировали неожиданную серию вспышек на Солнце, одна из которых стала сильнейшей с начала осени. Звезда, активность которой около месяца находилась в подавленном состоянии, вечером начала производить серии вспышек, и вспышка уровня М1.0 около 10 часов вечера по Москве стала самой крупной с 5 сентября. По словам ученых, снимки пятен на поверхности Солнца позволяют предположить, что уже на этой неделе могут произойти вспышки высшего уровня X. И осенью 32% россиян чаще чувствуют усталость, снижение энергии и желание замедлиться. Еще 31% говорят, что переход на холодный сезон дается им непросто, но со временем состояние нормализуется. Главным осенним изменением 40% участников назвали желание больше спать и сложности с утренним подъемом. 27% стали реже выходить из дома и меньше общаться. 18% заметили снижение энергии для работы и повседневных дел. А 15% проблемы с концентрацией, при этом для 20% осень, наоборот, становится временем дополнительной энергии и мотивации. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 84 рубля и 93 копейки, евро 95 рублей и 33 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс. Кость Фомин, больше хитов и больше музыки.

Вот так бы каждый вечер, правда? Ведь с таким настроением, как в этом треке «Дивак». Прямо сейчас на Европе Плюс и «Slow Down». В столице уже 18.19. Я здесь, это Фомин. И на ближайший час я в вашем распоряжении, естественно, с лучшей мировой поп-музыкой. Ну, а если я появился, значит, либо день уже рабочий закончен, либо уже подходит к завершению, что тоже приятно. Ну и из приятного в ближайшие 15 есть что предложить. Например, классный трек от Offenbach. Послушаем «Качи». Но прежде Калин Харрис, «Джази», с суперхитом, который отметился на вершине главного чарта страны Еврохит Топ 40, это Satisfy.

сейчас на Европе Плюс. Hold the Horizon. Классный трек. Да, нравится. И не только мне, уверен. Поэтому заглядывай на наш сайт и в разделе Еврохит Топ 40.

голосуй за эту историю в страховке лучших недели. Вполне возможно, уже сегодня ты дашь возможность этой истории добраться до первой десятки нашего Еврохита. Ну и в пятницу будем слушать, что получилось. 14 до 16 по Москве. Все обязательно случится. Алекс Манойлов появится, расставит всех по местам. Ну а я расставлю по местам в ближайшие 15 лучшую мировую поп-музыку. Fastboy и Music Sounds, но прежде The Weeknd и Blinding Lights.

Sounds на Европе Плюс. Это Fast Boy, и в столице уже 18:49. Приветствую всех, кто влился в нашу компашку вовремя, потому что уже очень скоро здесь будет еще и вечернее шоу Rush. Антон Камолов, Артур и Саша. Естественно, тема этого вечера — как я создаю дома уют. Вот об этом мы сегодня поговорим. И надо ли создавать дома уют? Или, может быть, это обязательная опция для каждого? Или можно не делать этого и жить в четырех стенах и чувствовать себя в порядке? В общем, сегодня будем этот вопрос обсуждать, приводить доводы, поводы, и все это в вечернем шоу «Rush» с 19 до 21. Не упусти такую возможность поговорить с Антоном.

0: Камоловым, Артуром, Сашей. Ну и оставь свой комментарий на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум Ютекс. Линолеум Ютекс. Готов к любым вызовам.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
8: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум «Техноплюс». Указано максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл» 2026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл» сети на сайте «Хавейл.ру». 12+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
16: То, что я видел, будущее.
17: Фантастическая премьера.
16: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
18: Он перестал быть человеком.
16: Он угрожает уничтожить Землю.
17: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
20: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, салют, столица, 19:00. На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, салют.
2: Ребят, привет, всем добрый вечер. ФНС до 10 октября направит налоговые уведомления для физлиц. Петербургская биржа перестала публиковать ряд данных по топливу, и компания Google снова оштрафована. Подробности далее. Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать дополнительные меры защиты учетных записей пользователей портала госуслуг. Выступая на форуме «Цифровые решения», премьер-министр заявил, что данные граждан должны надежно храниться и надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или восстановления доступа к ней. Он напомнил, что ранее были приняты законы о противодействии кибермошенничеству, благодаря чему количество таких преступлений за 8 месяцев снизилось почти на треть, однако принятых мер пока что недостаточно. ФНС до 10 октября разместит 69 миллионов 900 тысяч налоговых уведомлений в личном кабинете налогоплательщика. Также их можно получить на госуслугах или ФНС направит уведомления по почте заказными письмами, если у гражданина нет доступа к этим сервисам. Налоги за 2025 год нужно платить до 1 декабря текущего года. При этом общий объем налогов на транспорт и недвижимость физлиц в уведомлениях составит почти 453 миллиарда рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Петербургская биржа перестает публиковать ряд данных по топливу в секции нефтепродукты, в частности, информацию об объеме заключенных договоров по отдельным инструментам, товаров, по которым являются бензин и дизтопливо, а также ежедневные и ежемесячные бюллетени по итогам торгов. Решение принято со ссылкой на указ президента об усилении контроля за информацией и статистикой в ТЭК, подписанный в сентябре. Документ определяет перечень информации, доступ к которой и порядок ее использования ограничен. Суд оштрафовал Google за отказ удалять заблокированное в России приложение. По итогу компании был назначен административный штраф в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Как следует из материалов дела, оглашенных в ходе заседания, основанием для наказания стало не удаление из магазина Google Play приложения, доступ к которому на территории России заблокирован. Это не первый подобный штраф для компании. Ранее российские суды уже неоднократно привлекали Google к ответственности за неудаление запрещенного контента, отказ от локализации персональных данных пользователей из России и другие нарушения. И одно из исследований сервиса знакомств показало, что 35% мужчин доверяют искусственному интеллекту написать первое сообщение при знакомстве, тогда как среди женщин таких только 15%. О личной жизни с нейросетью уже говорили 35% женщин и 26% мужчин, а регулярно это делают 18% женщин и 12% мужчин. Женщины чаще просят и оценить поступок или сообщение мужчины, таких целых 57%. Разобраться в собственных чувствах просят почти треть. Мужчины чаще обращаются к ИИ перед первым свиданием 31% и 20% разбирают ссоры или расставания. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 85 рублей и 71 копейка, евро 96 рублей и 3 копейки. Это все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush» мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, добрый вечер.
1: Ну, это, конечно, немножко удивительно. Вот Игорь то, о чем рассказал, что многие девушки в первую очередь проверяют, вот как вот мужчина, парень что-то сказал или сделал, отреагировал, и типа они просят это прокомментировать искусственный интеллект.
2: Ну, мне кажется, если у тебя платный
3: чат, он написал мне привет, ну что это значит привет?
2: Опять же, привет с точкой, привет со скобочкой.
1: Без смайла, да, да.
2: Какой-то подтекст.
3: И какой там будет разбор?
1: Ну, мне кажется, это...
3: Ты знаешь, дорогая, он нам не пара.
1: Ну, то есть, да, искусственный интеллект в целом.

0: целом во многих задачах хорош, но вот так, чтобы интерпретировать или... Я, короче, позвал ее в кино, в кафе, вот она что мне ответила. Ну и что он тебе скажет?
1: Ну, мне кажется, какой промпт ты напишешь, что ты хочешь от этого. Вот у меня подружка недавно разобрала свои пищевые привычки с чатом GPT, и она стала записывать калории, хотя ей это было сложно сделать психологически, но она как-то с ним поговорила, и теперь она записывает уже неделю.
2: Сколько дней теперь она записывает?
1: Вторая неделя пошла.
0: Вторая неделя, да. Но есть нюанс. Тут как бы это все-таки что-то, что ты можешь пощупать, посчитать, там, те же там калории.
2: Ну, парня, возможно, тоже хотел бы пощупать.
0: Не знаю. Ну ладно, переходим к теме. Сегодня у нас такая очень домашняя тема. Как вы создаете дома уют? Вот что мы решили сегодня обсудить. Потому что, ну особенно вот сейчас, такая вот погода началась тоскливая. Вот это вот осенняя. А впереди несколько месяцев еще более тоскливой погоды. И хочется, чтобы хотя бы дома было уютненько. Как дома уют создать? Саш, ты что для этого делаешь?
1: У меня, значит, много свечей дома. Огромные свечи. Сейчас моя топовая свеча со вкусом вишневого лимонада. Ну, то есть с ароматом.
0: Или запах. Ну, может, и... Хрумкаешь.
1: Нет.
0: Села перед телеком и, знаешь, себе свечи наяриваешь.
1: Нет. Ну, я, кстати, грешу тем, что ее нужно до конца, вроде как.
2: До конца что, сжечь?
1: Дожечь,
2: за один раз?
1: Нет, в целом. Вообще, а вот так. У меня уже где-то 6 штук не до конца.
0: А, то есть ты начинаешь
2: с одинаковым вкусом. А их можно миксовать, типа так? Если
1: можно.
2: Я вишневый лимонад поставлю и мохито.
1: Потом
0: это называется свеча смузи.
1: Ага. Да, как раз таки. И сухоцветы у меня стоят. У меня есть эко-подружка, которая занимается...
2: Эко-подружка.
1: Ну, которая за экологию, в общем-то.
2: Она такая зеленая.
0: Она вообще не отсвечивает. Она
2: Гамора из Стражей Галактики. Вот эко-подружка.
0: Электроэнергию не тратит на себя.
1: И она, в общем, мне часто дарит вазы из цельного бруса. У меня уже 3 вазы. И вот туда я ставлю сухоцветы. Ну,
0: но это уютно.
1: Ну, раньше я же выцветы покупала часто. Но потом я поняла, все-таки за ними нужно трепетно ухаживать. А вот сухоцвет, вот он стоит сухой.
2: За живыми цветами что ухаживать?
1: Их нужно постоянно подрезать, воду менять. И еще можно удобрение.
0: Потом ты же не знаешь, откуда их везли. С какой-нибудь Голландии, с Колумбии. Это сколько на них потратили, какой карбоновый след.
2: Опять же, эко-подружка будет...
0: Эко-подружка не одобрит.
2: Негодовать, скажет Саша.
0: Да, так, это был женский взгляд, Артур.
2: Ну, мне все по-другому. Вообще, я недавно делился этой историей с вами о том, что как-то я наткнулся на старые выпуски КВН 10-х годов. Да. Они какие-то предновогодние. Такие еще, где 3x4 формата. Квадратненькие. Включил их и стал так уютно дома. Сижу
0: вот
2: такой,
0: этого достаточно.
2: Этого достаточно оказалось. Да, сразу представил себя каким-то таким ребенком, который просто вот воскресный вечер проводит дома. За окном, может быть, уже холодно. А у тебя какая-то картинка такая.
1: А ты прям помнишь эти выпуски?
2: Нет, не помню.
1: Раз?
2: Ну, какие-то моменты, возможно, помню. Но в любом случае, вот эта вот вся атмосфера, она как-то создает уют определенно. Ну, мне кажется, это работает и со старыми фильмами, наверное, тоже.
0: Ну да, нет, ну ты видишь знакомые лица, любимые команды, ухахатывающихся зрителей над иногда не смешными шутками.
2: Да, оно еще такое все нечеткое. Вот поскольку вот это 4К разрешение, да, когда ты видишь каждую морщинку на лице человека и погружаешься вот в этот мир, он какой-то другой. Это такое все вот размытое, мыльное, и как-то так прикольно становится.
0: Друзья, расскажите, что вам необходимо для уюта, как вы создаете у себя дома уют, что вы для этого делаете, что включаете, что ставите, какие-то предметики вам нужно приобрести. Расскажите нам о себе. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстом, можете записать голосовые сообщения, закидывайте в официальное сообщество Европы Плюс в ВК, в личные сообщения, можете записать голосовые на нашем сайте europaplus.ru.
3: На Европе Плюс.

0: Обсуждаем сегодня тему, как я создаю дома уют. Вот что рассказывают наши слушатели, что им необходимо для создания уютной атмосферы. Сергей пишет: RGB-подсветка. Ну, кстати, вообще вот освещение, мне кажется, оно сильно влияет. Если вот как какое-то такое слабое освещение, обязательно теплое. Да-да-да, теплый свет.
1: Вообще, говорят, потолочное освещение нужно просто игнорировать, чтобы было уютно дома, чтобы весь свет, который дома находится, он с каких-нибудь торшеров, с бра, и тени соответствующие создает. И уютнее дома становится.
0: И не так видно и беспорядок, и как будто бы убрано, как будто все время так вот уютненько. И люди красивые вокруг тебя.
1: Да, хотя иногда вот идешь по улице, например, и видишь в окнах у людей такой холодный прям свет, какой-то больничный. Думаешь, как они там вообще живут?
0: Может, медики привыкли просто.
1: Думаешь?
0: Да.
1: Операцию делают.
0: Семья патологоанатомов просто живет.
1: Хорошие соседи.
0: Комфортно.
1: Не шумные.
0: Точно не шумные. А кому там шуметь? Телефонный звоночек у нас.
1: Дозвонилась Юля. У нее вопрос как раз-таки тоже, как создать уют. Юля, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Юля. Ну, поделитесь своими советами по уютосозиданию.
3: Ну, честно говоря, как бы как таковых советов нет. В целом, ну, что для меня уют, да, это когда в квартире светло, чисто и любимые люди рядом.
0: Так.
3: К примеру, да, вот как бы в целом, когда я проектировала ремонт в квартире, разрабатывала, у меня все было в пастельных тонах таких, светленьких, нежно-персиковые, кухня нежно-мятная. То есть вот что-то такое именно светлое. Когда заходишь, и просто глаз радуется. Чтобы мои любимые всегда были рядом, да, это как бы не всегда возможно, очень много фотографий. Ну, вот для меня это своеобразный такой уют, ощущение, что, да, ты не один, и твои родные и близкие всегда рядом.
2: У вас прям висят фотографии на холстах распечатанные или просто?
0: Электронные рамочки.
3: Фотографии разные абсолютно. Есть как от простых вот фотографий в рамочках, так, соответственно, заказывала вот эта вот мозаика.
0: Сами
3: делали, ну, естественно, на холсте, да. Ну, тоже приурочивала к определенным датам, вот, совместной жизни, и, да, и просто вот на холстах висят. Вот следующее, наверное, кстати, надо заказать какой-нибудь портрет по фотографии, тоже как вариант повесить.
1: А чей, свой, мужа,
2: да, и в каком-то
1: ребенка.
2: Образе. Императрица, да. Например.
1: На коне, шашкой, нагайкой.
0: Юль, вот самый, вот предположим, это будет ваш собственный портрет. Вот в каком образе, чтобы это максимально уютно было? Как императрица какой страны, какой эпохи?
1: Девочка с персиками.
3: Нет, вы знаете, нет, что-то более как бы приближенно к натуральному. Абсолютно не вижу, да, ни какие-то образы. Достаточно будет по обычной фотографии.
0: Ночная набережная Яузы, например. Ну, как бы. Что-нибудь такое уютное, домашнее, московское, хорошее.
3: Ага, домашнее, московское, Яуза, вообще супер. Нет.
0: Вы скептик,
3: Юль. Пусть это будет дома, в уютном пледике.
0: Ну, согласен.
3: И
0: Юль, спасибо.
3: И чашечкой вкусного чая.
0: Да, спасибо большое. Так, значит, тоже освещение, фотографии и цвета. Нежно-персиковый, нежно-мятненький.
1: А вот сейчас говорят, что это больше не в тренде вся эта бежевая история.
2: Да, как будто дофаминовость.
1: Ага, люди хотят ярких интерьеров.
0: Ярких,
1: да.
0: Для уюта.
1: Чтобы такое красное там было, чтобы глаз цеплялся за что-то и отдыхал таким образом.
0: Интересно. Друзья, расскажите, так ли это у вас? Что вам, какая вот яркая дофаминовая палитра дома или пастельные тона? Поделитесь вообще, в принципе, как вы создаете дома уют. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей о том, как они создают уют, что делают для этого. Артем пишет: «Я создаю уют довольно странным способом». Самокритично начинает Артем. «Я постоянно что-нибудь переставляю. Могу вечером передвинуть кресло, поменять местами две полки и разложить книги по цветам».
1: Нет. Есть ощущение, что Артем мой сосед, потому что по вечерам начинается этот... Какие-то скрипы.
0: А потому что Артем на следующий год, он пишет: «Иногда на следующий день понимаю, что стало хуже».
2: Прям каждый день.
1: Чисто мой сосед.
0: Возвращаю все обратно.
1: Я просто не понимаю, как можно переставлять там столько всего. Теперь понимаю, почему.
0: Но он ищет уютную обстановку, уютное расположение.
1: Это фэн-шуй какой-нибудь, да? Так, нет, не здесь. Тут что-то надо по-другому.
0: Да, как-то фэншуйно, но не уютно. Ага. И наоборот, уютно, но по фэншую вообще никак. Ты сидишь ногами к двери.
1: Ты как, кстати, к фэншую, Саш? Ты ближе всего должна быть к этому.
2: У меня, кстати, дома есть книжка по фэншую, но я не читала. Фэн с перевода с китайского — это ветер, а шуй — это вода.
1: А шуя — это город.
0: Да, да. А фэн — это чем волосы сушат. Вообще, Саша, тоже, знаешь, мы на Микини нас не проведешь, как китайцы говорят.
2: Ладно, нам пишет: «Я довольно часто делаю уборку в квартире. Раньше вообще раз в месяц делала, потому что ленилась. И в квартире было очень пыльно и грязно. Сейчас планирую какие-нибудь домашние растения, кактусы, например». То есть у меня есть кактус.
1: Помните, раньше было поверье и поверье о том, что кактусы у компьютера забирают всю энергию.
2: Мне кажется, это правда. У моей подружки недавно сдулся кактус.
0: Сдулся?
2: Да, он, оказывается,
0: она его иголочкой проткнула?
2: Да, и он сдулся.
0: Да.
2: Как такое возможно? Я
0: не знаю. Потому, значит, у него был кактус надувной, Саша.
1: Просто он впитал в себя так много этих негативных каких-нибудь волн.
2: Вроде его перелили как-то, по-моему.
0: Кто-то у него в гостях был, и кто-то выпил через трубочку, слышал, что из кактуса водку делают кактусы. А, кстати, а ну-ка фреш кактусовый.
1: Ням-ням-ням-ням.
0: Да. И потом надул его. И так вот вскрылось. А, друзья, расскажите, что вы делаете для того, чтобы ваш дом стал уютным. Тоже какие-то растения. Какие растения, на ваш взгляд, самые уютные? Ну, потому что вот как бы навскидку, вроде как кактус, ну, не то чтобы прям супер уютное растение. А может быть и да. Вот расскажите, как это у вас, как вы делаете свой дом более уютным. Звоните нам, можете позвонить по телефону, можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в личные, в наше сообщество, сообщество Европа Плюс, в ВК.
3: Плюс.

0: Как создают уют наши слушатели? Вот что они пишут. Ната пишет. Свечи и гирлянды на стеллаж. Комнатные растения. Аромат выпечки, и сразу хорошо.
1: Очень хорошо. Красиво, очень
2: а я вообще читал, кстати, исследование по поводу свечей, о том, что люди довольно часто их жгут, а они в целом много выделяют плохих этих
1: да
2: вот...
1: Ладно.
0: Ну, это пожароопасно еще, очень пожароопасно.
2: Ну, помимо этого, да, процессы горения у них там такие своеобразные. И поскольку люди в этом дышат, часто в закрытом помещении,
0: а у них оседает. У меня есть такие лампочки, они в виде свечек, и они такие мерцающие. То есть, если ты смотришь издалека, они очень похожи на настоящие свечи.
2: Ну, вот только что мы с эфиром говорили про и музыку, Антон, это у тебя и свечка.
1: Заменитель
2: такая.
1: Какой-то.
0: Вот вы на меня накидываете. А мне уютно. А мне с этим уютно. Да. Оно похоже на настоящее.
1: А вот Марина пишет...
0: И не коптит.
1: Марина пишет, я убираю легкие покрывала, достаю тяжелый вязаный плед крупной вязки, а еще меняю льняные наволочки на велюровые.
0: Типа такие мягкие на ощупь.
1: Ну вот велюровое, мне кажется, качество моей куртки такое.
2: Но велюровое, это вот наши амбрашюры у наушников. На всякий случай.
0: Ага. То есть мы сейчас можем случайно уснуть.
1: Мы как будто спим,
2: нам сейчас уютно, если что, Антон. Тебе должно быть уютно.
0: Тут нет свечек с лампочками, которые не горят, но свечек как будто
2: настоящий. Уютно.
0: Так, а вот такое сообщение от Ольги. Уют — это прежде всего порядок. Все вещи должны иметь свое место. Беспорядок меня жутко деморализует, пишет она.
1: Ну, это правда. Вот я недавно постирала, кстати, шторы, и стало уютнее. От них пахнет теперь.
0: Лучше. Не пылью, да?
1: Ну, не пахло пылью. Вы знаете, что появился аромат для белья? Ну, в общем, как-то...
2: Духи... Кондиционер называется?
1: Нет.
2: Добро пожаловать на взрослый мир.
1: Нет. Ну, в общем, духи для белья.
0: Назовем их отдушка.
1: Вы их засыпаете в барабан, они как гранулы.
2: И как кондиционер.
0: И белье такое, вращайте барабан.
1: Кондиционер — это жидкое.
0: А это, ну, гранулы.
2: Это вообще новое, понятно?
1: Это правда ноу-хау. Я вам принесу, покажу.
2: Хорошо.
0: Щепоточку. У нас телефонный звонок.
2: Елена дозвонилась. Тему шторы раскроем посильнее вместе с Еленой. Елена, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Елена.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Так, расскажите, что за уютные шторы у вас там, что за секрет штор?
3: Секрет, в принципе, в чем? Меня так воспитала мама.
0: Так.
3: Что окна для нее – это главное сразу. Гардины, шторы повесила. Ну, у меня так случилось по жизни, что у меня сейчас нет своего жилья. Я живу на съеме. И то есть я снимаю квартиру, она первым делом спрашивает, гардины повесила? Я говорю, да подожди, мама, надо окна помыть сначала, потом повесить гардины. И для меня, если окна не завешены, в моем понимании это...
2: Ну, это
3: я
2: правда.
3: Как на витрине магазина. Ну,
2: это сразу вид меняется, правда, очень ощущение внутри.
0: Елена, а вот вы говорите гардины. Гардины — это такие шторы из плотной ткани, да? Такой немножко бархатист.
3: Нет, шторы, это, понимаете, это сленг разных городов. Шторы у нас в Волгограде. Шторы — это как раз шторы из плотной ткани, а гардины — это тюль.
0: А, тюль.
3: Тюль.
0: То есть шторы и то, что условно там вот в Москве называют шторы и тюль, у вас шторы и гардины.
3: Да, у нас шторы и гардины.
0: О, ничего себе, век живи, век учись. Да, Елена, спасибо большое за... Ну, это правда. Вообще, когда окно без штор, без гардин.
2: А еще у некоторых, я вот замечал, опять же, я почему-то хожу и часто заглядываю людям в окна. Да, такие, знаете, которые вертикальные.
0: Офисные.
2: Думаешь, вот там что делать? Это точно патологоанатом там.
0: Да. Но зато их не видно, они не на витрине, как минимум. А, друзья, расскажите, как вы создаете уют у себя дома. Звоните

0: Обсуждаем сегодня, как создать дома уют. Что вы делаете для этого? Можете нам рассказать, можете позвонить, можете написать текстовое сообщение в наших соцсетях. А прямо сейчас у нас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Так, а я, готовясь к эфиру, нашел какое исследование. Японские маты помогают людям успокоиться.
0: Маты, в смысле, матерные слова или маты спортивные?
2: А вот как хочешь, так понимай. Знаете, кто это матерские?
0: Пусть будут матерные слова.
2: Да, прикольно же.
0: Да.
2: Приходишь домой, там тебе...
0: И тебе так уютно.
2: Ну ладно, речь не о ругательствах, а традиционных, разумеется, покрытий для пола. Японские исследователи из университета Кюсю...
0: Пусть это будет какой-то японский городовой.
2: Может быть.
0: Сообщает.
2: Хорошо.
0: Японский городовой.
2: Японский городовой говорит, что запах татами из ситника развесистого снижает тревожность и ускоряет реакцию человека в целом.
3: А что есть ситник развесистый?
2: Это такое растение, которое... используется для татами, Саш.
0: Татамистый такой.
2: Помог, да, татамистая. В общем...
0: Саш, пошла гуглить. Ситник развесистый.
2: Провели исследование, взяли группу людей. Сначала поместили их в помещение, где нету японского татами. Потом, где есть японское татами. Помимо этого, подключали их к ЭКГ, ЭЭГЭ и к разным, всяким разным датчикам. Измеряли влажность воздуха и его состав. И, в общем, поняли, что вот этот ситник, он выделяет воздух фурфурол, чтобы это не значило, и гексаналь, соединение с характерным растительным запахом, который помогает расслабиться.
3: Ну, ситник развесистый, как трава, если что, выглядит.
0: Да, спасибо, Саша.
2: Спасибо.
0: Да. Про гексаналь там поищи, спасибо.
2: И, в целом, вот этот запах комнаты, он становится более выраженным, приятным и ассоциируется с расслаблением. Это сказали все те, кто участвовал в этом исследовании. Но справедливости ради,
0: ну, надо сказать, что... Извини, есть же мешочки, которые типа помогают засыпать, там лаванда или что-то, какой-то травянистый сбор. Ты вот этот мешочек рядом с подушкой кладешь, дышишь и засыпаешь.
2: Наверное, меня подушки больше немного смутило то, что это японские исследователи обсуждали японское
0: японский
2: татами.
0: Городовой, да.
2: Японский городовой, да? То есть если взять, не знаю, российских исследователей, они сказали бы... Ковер на стене улучшает пищеварение.
0: Может.
2: И расслабление. Все таки говорят, да, с ковром гораздо круче. Правда уютнее.
0: Ну, это правда уютнее.
2: Да.
0: Ну, а кто будет спорить?
2: Совсем никто не будет спорить.
0: Да.
2: И этот запах невероятный. Шерсть
0: натуральная. Или ковра?
2: Запах японских матов.
0: Друзья.
2: Чего эти ковры только не видели?
0: Расскажите, что вам помогает сделать ваш

0: там уютней, татами, ситник развесистый, что-то еще, ковер на стене, вот такой вот бабушкин ковер. Может быть, помните, у многих были эти гобелены, где
1: олень
0: попой стоял зрителю, вот такой задумчивый. Расскажите, как вы создаете дома уют, звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей. Что делают они, чтобы создать дома уют? Сообщение от Александра. Для меня уют — это комп со столом, PlayStation и держу порядок. Ну и куда же без кровати с удобным матрасом? Спать-то где-то нужно.
1: Так, а кружки где? Обычно вот в этой конфигурации всегда есть куча кружек, которые стоят.
2: Немытых, да.
0: Не знаю, а еще какой-нибудь такой мини-холодильник рядышком.
2: О, это же
1: люкс. На богатом вообще, да.
0: Да.
1: Хотя вот если брать во внимание сообщение многих о том, что еще и освещение влияет сильно на уют, вспоминаю, что многие компы, которые эти вот игровые такие, они подсвечены,
0: очень красивые, ярко,
1: классно,
0: очень
1: круто.
0: И сейчас еще же прозрачные кейсы есть, то есть полностью прозрачные, у тебя внутри просто освещение, у тебя видюха освещена, у тебя каждый этот самый вентилятор охлаждения с подсветкой РГБшной.
2: Геймеры такие уютные.
0: Очень уютные, конечно.
1: Да, ну да. И просто надо понимать, что потратив так много денег на сборку этого компа, у тебя просто не остается денег на дополнительные какие-то предметы.
0: Но если у тебя остались деньги еще на мини-холодильник, ты можешь приоткрыть дверцу мини-холодильника, и оттуда еще свет идет. И холод. Телефонный звонок.
1: Теплая история от Ольги, которая дозвонилась. Оля, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ольга. Расскажите, как вы создаете дома уют, Ольга?
3: Я каждый сезон, допустим, весна и осень, так, сменяю, во-первых, мою окна и сменяю шторы. Угу. Так как я проживаю в Санкт-Петербурге, то у меня, соответственно, белые ночи, простите. Вот. И я обязательно на сезон, когда начинаются у нас такие вот долгие светлые вечера и ночи, обязательно вешу шторы блэкаут. Вот. А когда, естественно, они заканчиваются, вот сейчас в сентябре, да, так, я помыла окна и уже повесила зимние шторы. Это значит, что они не блэкаут и больше света пропускают, потому что иначе очень долго у нас темно.
1: То есть они, наоборот, такие более легкие получаются, да?
0: Они, по идее, должны еще быть с подсветкой.
3: Которые пропускают свет.
0: Пропускают свет. Да. А снаружи идет свет? Просто в Петербурге вот в прошлом или позапрошлом году был поставлен рекорд по количеству солнечных часов. 2 часа за весь декабрь или что-то такое солнце.
3: Да, да, да, да. Это на самом деле такая история.
0: Так, а что еще, Оль, простите, я вас перебил, да. Шторы и...
3: Да, да, да. Да, еще, допустим, на кухне я обязательно люблю поставить какую-то красивую посуду. То есть люблю вот такие всякие, знаете, там какие-нибудь подставочки, минажницы, да, вот про посуду говорили. Плюс обязательно ставлю дома по всей квартире аромапалочки. Ну, то есть вообще, либо это какие-то палочки, которые зажигаются, либо это просто диффузоры. То есть обязательно у меня дома должно всегда вкусно пахнуть. Вот, для меня это тоже большой уют.
0: Ольга, скажите, а у вас вот эти вот аромапалочки, один и тот же запах по всей квартире или в отдельном помещении? А на кухне один запах, в спальне другой, в туалете, в ванне, в ванной комнате третий?
3: Нет, везде на самом деле они у меня разные, да, действительно. Потому что в спальне очень такой какой-то терпкий запах.

0: ну, сложно, да, ну, с ним конечно, будет спать.
1: Конечно.
0: Вот. А при этом, да, допустим, в ванне, ну, можно такой запах поставить. Там, ну,
2: что, ну, морской бриз нет, обычно там любится.
1: А есть в квартире какая-то точка?
0: У меня не морской бриз, нет.
1: Роза ветров какая-нибудь, где ты стоишь и чувствуешь запах всех, в зависимости от того бузера, где форточка.
0: Там почули, что-нибудь такое.
2: Почули, ой, почули, да. Ой, спасибо большое, спасибо вам за звонок. Так, два раза в год менять шторы, сезонные шторы, красивая посуда и аромапалочки, да. Уютно. Друзья, расскажите, что вы делаете для создания дома уюта, что для вас включает в себя понятие уют. Можете записать нам голосовое сообщение, записывайте, закидывайте в личное в нашем сообществе, сообществе Европа Плюс ВК.
3: На Европе Плюс.

0: Йоу и Виз Халифа, Ви Оун Ит здесь на Европе Плюс. Антон дрожит, как осиновый листок. И не потому, что ему холодно, а потому, что он создает
1: тремор возрастной, да?
0: Он создает осеннюю атмосферу в нашем коллективе.
1: Ну, такая атмосфера, прикиньте, да? Какой-то осенний листок, ребят, вам.
0: Как вы создаете уют в жилище?
2: Тебе нравится? Она придумала шутку. Сама с ней пожала.
1: Она еще, представляет, смотрит на меня и говорит, ну вот сейчас он осенний листок вообще.
0: Ну ладно, давайте послушаем голосовое сообщение.
3: Добрый вечер, Европа Плюс. Добрый вечер, ребята. Для меня уют начинается с уютного дивана. Поэтому после ремонта диван это потребовало самое большое внимание, дольше всего выбиралось, но был куплен невероятно уютный диван. И все мои близкие друзья, они знают, что придя ко мне в гости, вкусно покушав, они могут перетечь на диванчик, где...
1: Вот 100% про диван. Согласен, потому что и ключевой глагол «перетечь». То есть ты в этом диване, ты какой, как жидкий терминатор такой лежишь. Вот. И если вдруг кто-то когда-нибудь тебе будет покупать диван, никогда не покупайте просто там онлайн, не попробовав его попой.
0: Живем.
1: Поп-тест.
2: Тогда еще и с друзьями надо идти выбирать диван.
1: Это они сами перетекут.
2: Да.
1: Друзья, расскажите, что вы делаете для создания уюта у себя дома, что для вас самое важное, самое уютное дома. Может быть, у вас дома. Может быть, вы приходите вот к друзьям, знакомым, и прям такая классная вещь, или атмосфера, или что-то еще. Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Забудь все, что ты знал. 4×4=6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
9: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
5: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
13: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбер до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
2: Радио номер один в России.
0: В Москве 8 вечера.

0: делиться своими советами, как сделать поуютнее все дома. Некоторые из этих советов не то чтобы украденные, подтыренные, нет, подсмотренные. Анна так и пишет. Я подсмотрела у шведских блогеров. Mm-hmm. Такой способ. Использовать несколько источников теплого света. Ну, у нас много говорили про теплые вот эти mm-hmm. вот небольшие источники. Вместо одной яркой лампы. И желательно, эти источники должны быть на разных уровнях. Допустим, одна неяркая лампа или торшер, средний свет и нижняя подсветка.
1: Вау.
0: Записали?
2: Mm-hmm. Ну, в целом, у шведов, да, это вся эта история лагом, так называемый.
0: Да, безусловно. Чтобы это не... Сигареты, да? Салем, лагом.
1: Хюге, вот тоже у Норвегии. Да,
0: да, сейчас пытаюсь судорожно вспомнить хоть одно название дивана. Ничего в голову не приходит.
2: Ну ладно, тогда следующая история. Катя написала. Добрый вечер, ребята. Более 10 лет назад для уюта мне срочно понадобилась напольная ваза. Ехали с мужем за этой вазой на другой конец города. Сухоцвет для этой вазы мы везли из другого города на малогабаритной машинке. Ехали в позе зю, чтобы не сломать их. И все время муж ворчал. Для чего мне это надо? Что ты опять придумала столько сил движения? Ради чего? Ради вазы? Вазы, говорит он. Потом эта ваза мешала мужу, с его слов, пылесосить и так далее. Сейчас мы в разводе, продолжает Катя. И когда я съезжала с квартиры, хотела было забрать свою вазу. И что вы думаете, он мне ее не отдал? Сказал, что без нее будет неуютно. И вообще она классно вписывается в интерьер. Получается, что уют все-таки решает.
1: Как он мог последнее отобрать?
0: Какая неожиданность. А вот это вот такие смешанные чувства. С одной стороны, похвалили вазу, которую ты так долго выбирал. А с другой стороны, джи этот... Козлина.
2: Этот Хьюге, так называемый.
0: Я, кстати, подыскал вам на всякий случай вот к лагому. Фрихитен, Кивик.
1: А мы о чем, кстати, говорим?
0: Сёдерхам. Да, неважно, в любой ситуации. Или Вим.
2: Сюрстрёминг.
0: Вимли. Да-да-да. Можно с Вимли тоже. Очень уютно, если.
1: Светлана вот пишет. Я достаю банки с летними заготовками, открываю баночку малинового варенья, которую варила в июле, и мы пьем чай с пирогами.
0: О-о-о.
1: Прям уютно-уютно.
2: Ну, это еще и запах, вот этот вот аромат свежеиспеченного пирога.
0: А, я думал, варенье, которое ты открываешь, и там... Да, ой, свежий хлебушек белый с хрустящей корочкой, маслица и туда варенье. Ну, не ужинал, да, я не ужинал.
2: Да, так, надеюсь, вы поужинали, и теперь на сытый желудок готовы проголосовать в нашем голосовании. Оно есть и звучит таким образом. Какой тип домашнего уюта вам ближе? Варианты есть такие. Тактильный, это там, где мягкие ткани, теплые вещи, ну, вот эти вот подушки всякие разные, пледы и так далее. Визуальный, там, где красивые детали и гармония цветов. Атмосферный, там, где ароматы, свет и звуки. Помните, еще раньше люди часто ставили на телевизоре звук шипящего вот этого камина, чтобы он потрескивал.
0: Именно звук?
2: Нет. Ну и видео просто еще тоже.
1: Да. Видео, да.
2: Нет, ну иногда и звук какие-то бывают, звуки природы какие-нибудь
0: там. А, все, на телевизоре включали. Я думал, я представил себе какой-то специальный гаджет, который ты ставишь на телевизор. Я представил совсем старые времена, когда телевизоры были такой толщины, ну как бы вглубь, что туда можно что-то поставить.
2: Ну, в том числе какие-нибудь умные колонки используют как раз-таки тоже.
0: Которую ставишь, просто она шуршит.
2: Да.
0: Все, это все предназначение.
2: Белый шум. Эмоциональный следующий пункт – это личные воспоминания, семейные мелочи, всякие фоточки, реликвии. Или функциональные, когда порядок и все на своих местах. Вот выбирайте понравившийся вам тип уюта. На финале часа подведем итоги.
0: Голосуйте и рассказывайте, делитесь своими секретами, как любое пространство сделать чуть более уютным. Что вы для этого делаете, чтобы у себя дома, в домике создать вот тот самый уют, когда тебе хочется после рабочего дня уставшему туда возвращаться. Расскажите нам об этом чуть подробнее. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Как я создаю дома уют». Наши слушатели делятся.

0: Обсуждаем домашний уют. Друзья, что вы делаете, чтобы уютную атмосферу дома создать? Можете нам рассказать чуть подробнее по телефону или в сообщении. А прямо сейчас у нас рубрика «Саша».
1: Это Rush.
2: Саша. В тему.
3: Ребята, мы с вами в студии, это наш дом, и хоть бы раз, хоть так, бы кто
0: так.
3: принес сюда толику уюта, частичку тепла.
4: А нам нельзя, Саш, запрещено не, по правилам студии.
0: Да, не мы ли являемся ли?
3: Может быть, ли уютниками. Являетесь.
0: Так.
4: Ну, что Антон сегодня специально по этому поводу в теплом уютном свитере.
0: Да, в велюровом.
3: Но я вас за это не осуждаю, потому что понимаю, что не вы виноваты, вы такими уже родились.
0: Не мы такие, жизнь такая, конечно, Саша.
3: Да, потому что вы поколение миллениалы, вы же иксы же, и вы не воспринимаете рабочее место как дом, в отличие от зумеров. Об этом говорит статистика.
4: А что это зумер постоянно сбегает из дома-то?
3: Нет, мы просто создаем пространство уюта везде. Вот я воспринимаю, как будто я дома.
0: Ты тут тоже приносишь постоянно что-то уютное. Мы обратили внимание, Саш, так.
4: Я просто вспомнил историю, я работал на одной радиостанции, и там в ночной смене один ведущий, он был в халате и в тапочках. Прям, он такой, типа, с кружкой кофе, привет.
3: Кажется, он был зубером, возможно. Но вот ваше поколение создают уют исключительно в квартире, и пробежимся по каждому поколению, как именно. Вот Антон и его поколение, то есть иксы ценят.
0: Под усцы, ладно.
3: Ценят лоджии и балконы. Там для них таится уют, Антон.
4: Там лыжи стоят, резина зимняя.
3: Любишь посидеть на балкончике?
0: Ну, если он уютный, конечно, давай так. Если есть балкон...
3: У тебя есть балкон?
0: Да.
3: О, ну вот, знаешь,
0: ну, конечно, нет, конечно, там хорошо посидеть.
3: Да, у меня нет просто балкона. Но он мне не важен, я же не икс. Иксы также считают важным наличие мягкого текстиля, пледы, шторы, ковры и качественное постельное белье.
0: Да, именно. Спасибо, что ты про это сказала. Только шелк.
3: Шелк?
0: Только исключительно шелк.
3: Круто.
0: И, Саш, и менять белье надо.
4: Раз в три.
3: Еще живые цветы. Живые цветы любят.
0: Я обожаю живые цветы.
3: Да, сколько у тебя цветков?
0: О, у меня прям вся квартира, все комнаты уставлены цветами. Я как в джунглях прохожу.
3: Вот, ну ты типичный икс, значит.
0: Да, я такой.
3: А мы зумеры, мы иначе чувствуем уют.
0: Моя сейчас в шоке, наверное.
3: И для зумеров им важна, в общем, возможность заселения с домашними животными. Если такой возможности не предоставили, не разрешили с питомцем заехать, то хотя бы любимая дофаминовая кружечка и тарелочка. Очень важна посуда. Что важно, иксов раздражает посуду, ну, судя по статистике.
0: Ну, у Артура, по-моему, здесь есть своя кружка.
4: У меня есть.
0: На работе,
4: да.
0: Специально,
3: мне,
0: кстати,
3: сказали принести. Я поэтому и принесла.
0: Правильно, потому что конечно, ты случайно можешь взять Артуровскую, можешь случайно взять.
3: А что такого? Мы же как в одной семье.
0: Конечно. Пока дело не коснется кружек, Саша.
3: А из комнат для зумеров важна ванна. И не просто ванна, а ванна с пеной. Я, кстати, согласна, да, действительно.

0: Еще что-то вот... сырная пенка была, вот эта вся история, да?
1: Кстати, вот я использую морскую соль с магнием. Говорят, что если...
2: Успокаивающий такой эффект, чтобы был.
1: И она немного тебя приподнимает, ну там прям морская соль.
2: А ты прям всплываешь, когда в ванну ложишься, да?
1: Вообще, если много...
0: Что за ванна у тебя там такая?
2: То есть там столько магния, что ты всплываешь.
1: Если насыпать, то ты немножко, ну руки у тебя точно всплывают.
2: Ну ты как бы попой и руками лежишь на горке магния.
1: Да.
0: Саша, свое личное мертвое море практически в ванну.
1: Да. А вот для миллениалов, в общем, для Артура, дом – это место, где хранятся вещи, напоминающие о детстве. Вот как нам звонила наша слушательница и рассказывала про фотографии.
2: Что такое?
1: Про фотографии.
2: Кислородный коктейль не твое,
1: кажется, подействовал. В общем, фотографии, сувениры, всякие разные памятные мелочи, различные якоря, которые тебя связывают с прошлым. Скажи, много ли у тебя всяких статуэточек?
0: У меня якорь есть дома, даже настоящий.
2: Да, Артур приходит домой, видит, ёп, якорёк.
0: Не шей мне срок.
1: Статистика, значит, нам не наврала.
2: Да.
1: И вы, наверное, еще хотите спросить, а как же пахнет?
2: Не, не хотим, спасибо, Саша. Да не, конечно, хотим.
1: Для каждого. В общем, для зумеров аромат уюта – это свежескошенная трава.
2: Так.
1: И аромат после дождя. А у миллениалов и иксов – это кофе.
2: Ну, кстати, да. Можно что-нибудь такое, свежая выпечка какая-нибудь.
0: Ну, кофе, правда, вкусно такой дает. Аромат бодрящий какой-то.
2: Да, да. И курочка с чесночком пожаренная. Можно добавить? Да?
1: Это добавим.
2: Да, спасибо. Саш, спасибо, друзья. Вот расскажите, может быть, что-то вы услышали из того, о чем поговорила Саша, рассказала, вне зависимости от того, к какому поколению вы относитесь. А если нет, то можете рассказать чуть подробнее, раскройте эту тему, как вы создаете у себя дома уют. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей про уют дома. Настя пишет: для меня уютно значит комфортно. А комфорт — это минимум мебели и каждое пространство максимально удобно и функционально. От стула и стола на кухне до кровати в спальне.
1: Угу, то есть не должно быть никакой ерунды, типа сувениров. Все
0: видимо,
1: супер функционально.
0: Либо оно как-то функционально, все эти сувениры, то есть ящички.
1: На них что-то лежит.
0: У тебя специальная конструкция для хранения сувениров отдельная. Ну, как я себе это вижу. Отдельный ящик, коробочка.
1: Ну, хотя бы под стеклом, чтобы ее кто-то видел.
2: Под стеклом?
1: Да. Стеклянная коробка.
0: Полностью прозрачная?
1: Да.
0: Она стоит на столе или хотя бы где-то подвешена?
1: На телевизоре вот этом старом.
2: Я думал, просто товары двойного назначения, чтобы это и статуэтка была красивая, и открывашка для пива.
0: Да, либо капусту, когда квасишь.
2: А что, ну хорошо, для лимонада, буратино ты решила выпить, к примеру.
1: Ну, это какая-то безделушка.
2: Ну, как это безделушка? Это практичная вещь на кухне.
0: Полезная безделушка. А тебе нравятся безделушки, которые совсем безделушки, их никак нельзя,
1: да? Ну, в ней какая-то ценность должна быть.
0: Ну, какая вот? Вот ценность, вот Артур описал, какая ценность? А вот тебе нужно срочно открыть бутылку лимонада.
1: Ну, можно же как-то об стол ее открыть.
2: Действительно,
1: да. Глазом.
0: Ну, Саш, ну сразу видно, ты в съемной квартире живешь.
1: А вот такое сообщение: для меня это готовка не спеша на любимой кухне. Далее, конечно, нужно все убрать, помыть посуду, и уют продолжается на диване. Кстати, а вы знали, что если вбить диван с именем Антон, вы найдете именно ваш диван? Ну, то есть с любым именем, например, с именем Антон. Ну, то есть, в общем...
2: А с именем Эминемом? Да. Какой диван получится? Yeah.
1: Диван? Я, кстати, я вбила Eminem. Диван Антон, так. Серенький такой диванчик. Mm-hmm.
0: Что-то сейчас я посмотрю.
1: Ну, такое.
0: О, какой бордовый.
1: У тебя бордовый, у меня серый.
0: Ну, двухместный диван Антон.
1: А причем... вот диван Саша желтый, пожалуйста.
0: Ну, Саша. Mm-hmm.
2: А диван Артур? Нет, я диван Эминем. Типа с именем Эминем. Только нашел Эмми. Такой тоже есть, но он серенький.
1: Так, диван Артур тут прям...
0: Давайте пока по телефону поговорим.
2: Ну ладно, Оля дозвонилась. Оля, добрый вечер.
0: Мягкие классические диваны и кресла. Артур я нашел.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Оля, вас как диван зовут?
3: Самый уютный
0: 2.0. Ну, то есть не с первой попытки.
2: Мы вторая.
0: Да, не с первой попытки. Расскажите, как создаете уют, Ольга?
3: Ну, знаете, я пока ждала, когда вы мне перезвоните, я прям долго размышляла на эту тему, и я поняла, что уют для нас, он в каждый возраст, он разный. То есть вот вспомните тоже себя, когда мы маленькие, нам уютно от того, что мама рядом, я не знаю, к бабушке приехали, вот эти вот ковры на стене, чай пьем с мятой, там, я не знаю, с вареньем.
0: На стол накинуть покрывало, чтобы туда залезть, в этот дом, да, там.
3: Да,
1: да. А сейчас?
3: Дальше, когда я была подростком, мне было уютно, например, когда вся моя комната, у меня была своя комната, и вся стена была завешена постерами из Кул, все звезды, там, Бритни Спирс, Наталья Рейра, вот это вот все. И они еще были прилеплены не на скотч, а на пластилин, потому что скотча не было. Было уютно тоже. Сейчас я уже взрослая, мне 36, и сейчас мне уютно. У нас такая кухня-гостиная, и она многоугольная, то есть там 5 или 6 углов у нас.
2: У вас эркер какой-то, что ли? Что это такое?
3: Ну, такая прикольная тренировка. Прикольная.
0: Прикольная, но такая там неправильной формы. Так,
3: прикольная тренировка. Да, да, да. Вот, и я недавно болела, целую неделю просидела дома и поняла, что мы неправильно 5 лет в этой квартире живем, и я там перестановку сделала. Поменяла диван со столом вместо, да, и прям очень здорово получилось, и теперь у нас круглый большой стол около окна. И вы не представляете, я как будто вот в новой квартире живу, это очень здорово.
2: Оля,
3: и вот про диван очень многие... Про диван очень многие рассказывали, что важно уютный диван. И у нас он очень уютный, мы его делали на заказ. Вот это вот место, где ты сидишь, оно нестандартное, оно где-то у нас около метра. То есть садишься прям с ногами, очень...
0: А, круто. Туда влезаешь, как бы, он глубокий, да, у вас такой? Ой, это классно.
3: Прям влезаешь, да.
0: Я подумал.
3: И еще я для уюта завела себе мужа, потом дочку, потом кошечку.

0: кошку и собачку.
1: Какая спланированная акция у вас.
2: Ничего себе.
0: На этом большом.
2: Ага. Оль, скажите...
0: Когда мы все вместе на диване, да, это очень здорово.
2: Никто из этой компании... Ну, бывает же, кто-то может нарушить уют. Влетает от мамы, ставит мама в угол один из 16 углов в квартире, то дочку, то мужа, то кису.
0: Нет, я добрая мама.
2: Хорошо. Оль, спасибо большое. Ну, вы прям описали, да, замечательно, такую...
3: Прям захотелось.
2: Предновогоднюю картинку как будто, да? Еще елка где-то наряженная, мерцает огоньками. Друзья, расскажите про себя и про уют у вас дома. Что вы делаете, чтобы было уютнее? Может быть, у вас своя квартира. Может быть, вот тоже, кстати, это, мне кажется, даже отдельная тема, отдельная история. Уют в съемной квартире. Когда это вроде как не твое жилье, но ты там живешь, много времени проводишь. Как вы делаете уютным, чуть более уютным? Звоните 745-6565.

0: Про уют мы сегодня говорим, как создать уют дома. Вот сообщение от Каролины, нашей слушательницы. Она пишет, по поводу ванны, согласно с Сашей, тоже люблю пену и соль для ванны с разными ароматами. Расслабляющие, успокаивающие. А еще можно расставить свечи в ванной, а после еще надеть плюшевую пижаму, и сразу становится так уютно.
1: Ну, так много заморочек по ощущениям. Пижама. То есть это надо набрать ванну,
0: ты,
1: эту
0: можешь,
1: пену
0: ты можешь совместить, надел плюшевую пижаму и сразу в ванну лег. Можно так?
1: Можно.
2: В целом, да.
1: Один раз.
0: Ну да, потом, ну чуть дольше ты не ляжешь в кроватку.
2: Ну можно там прямо уснуть.
0: Опасно. Так, не, ну ты тогда вытаскиваешь затычку из этой, чтобы у тебя вода сливалась, и ты просыпаешься от того, что в плюшевой пижаме холодно.
1: Не знаю, по-моему, просто картинка такая приятная, но я в ванну не помещаюсь. Начнем вот с этого.
2: Ну, ноги наверх.
0: У тебя маленькая ванна просто.
1: Ну, да.
2: А, кстати, полезно же ноги к стене, и ты вот можешь ноги тоже к стене в ванне лежать.
0: Полезно для чего?
2: Да, чтобы кровь.
1: Чтобы помещалась.
0: К стене упирать в стену или поднимать?
2: Поднимать вверх.
0: А, поднимать вверх, чтобы оттуда.
1: И на лодыжке держать душевую лейку, да?
0: На лодыжке браслет. Если такая ванночка, то обычно на лодыжке браслет.
1: Или если браслет, не надо намочить. Вдруг вы специфический товарищ, который
0: тоже не может. Может такое быть, да. А телефонный звонок у нас?
1: Николай дозвонился. Его история по созданию уюта. Николай, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Ну, у нас такой, скажем, немножечко сезонный.
1: Так.
3: У меня жена и дочка, они очень любят Хэллоуин. Но они православные девчата, все нормально. Но где-то 20 октября по центральной комнате, по залу начинают развешиваться гирлянды, типа с черепами небольшими, с паучками, ну, паутина искусственная по углам. И перед этим генеральная уборка делается, чтобы было все чисто и комфортно.
0: Николай, а из чего делается правдоподобная паутина? Вот чтобы она как настоящая была? Это вообще из
3: чего? Маркетплейсы.
0: А, это покупка
1: денег, Антон.
0: А, все, я думал, может, как сахарная вата.
3: Да. Это же дело довольно затратное, я вам так скажу. Но я люблю своих девчат, поэтому вынужден идти.
1: Ну подождите, ну один раз купил и все, потом это регулярно каждый год достается, как с елочными игрушками, не так что ли?
3: Я не знаю, нет, ее когда развесишь, потом собираешь, и на следующий год она уже как бы бэушная, что ли.
0: Ну, бэушная,
3: да, и все.
0: Тонко
3: плюс подмечено. У нее вплетаются специальные маленькие паучки черные, то есть она такого формата, там все по фэншую. Ставятся специальные вот эти тыковки.

0: они так. ароматические свечки внутри подгорают. Ага. И когда я прихожу домой с работы, особенно вот это 31-го, ага. гасится кругом свет, условно говоря. Мы заказываем суши, вот, садимся всей семьей. Вот, и условно празднуем праздник.
1: А забывания слышны? Вы знаете, какая-то мультивселенная невероятная по фэншую, чтобы, короче, праздник Хэллоуин отмечаем суши. Мы православные люди.
0: У нас, знаете как, у нас традиция посмотреть какой-нибудь фильм в этой вот теме.
1: Какой, например, что это, колобок?
2: Последний раз что смотрели?
0: Так, последний раз мы смотрели, а что-то как раз вот с Хэллоуином и связано. А-а-а. Как-то там он Хэллоуин начало или еще что-то такое. Я уже не помню, я не особый поклонник, просто я подкаблучник. Очень люблю своих девчат.
2: Ой, Николай, да, золотой вы муж и отец.
0: У нас другая тема. Сейчас 5 секундочек еще. У нас Хэллоуин плавно переходит в Новый год.
2: То есть...
0: И подготовка к Новому году начинается 1 декабря, когда ставится елка искусственная.
2: Так, вы 1 декабря уже место. Наряжаете вы ее
0: абсолютно,
2: когда?
0: Абсолютно, это прям вот такая вот прям традиция, девчата выделяют целый день, все, меня не пускают, вот, все развешивается, гирлянды, которые вот были хэллоуинские, убираются, вешаются новогодние.
2: Так,
0: на окна клеятся эти всякие снежинки, вот, потом что?
2: Снеговики.
0: Что еще? А, ну, Дед Мороз, Лебеца. Само собой. Ну, коту да. надеваем тоже этот прекрасно. Колпачок небольшой, типа Дед Мороза у нас. Вот. И самое интересное, что этот Новый год, он длится до 1 марта.
2: О, нормально.
0: То есть елка не убирается, гирлянды не снимаются. Пока вот это идет темное время суток, когда еще нету понимания, что начинается весна, вот это все, тает снег, зеленая травка, у нас Новый год. Все спрашивают постоянно, почему, проезжая мимо вашего дома, в конце февраля, в начале марта, мы где-то 8 марта
2: елка там светится, да?
1: Слушайте, а у вас вот на Хэллоуин...
0: Кроме шуток, елка Хэллоуин... и снежинки на окнах.
1: Центральное блюдо на Хэллоуин суши, на Новый год что это? Фобо, плов.
2: Что у вас новогоднее блюдо?
0: Ну да, там как получится, как вот мое солнышко, да, оно все это придумает, так и получается.
2: Николай,
0: получается, знаете как, у нас получается с 20 октября по 1 марта уютный сезон. А потом начинается весна и лето, и там уже, в принципе,
1: можно и на улице.
2: Дача. Да, уже.
0: Да,
2: Николай, спасибо. Спасибо большое за звонок. Ну, правда, вот заморачиваются, да, на украшения, подсветку. Друзья, расскажите, как вы создаете уют у себя дома. Звоните по телефону, пишите текстовое сообщение.

0: Кэлвин Харрис и Регинбон Мэн здесь на Европе Плюс. У Антона и Артура есть не только чувство музыкального вкуса, но и чувство дома. Да и я с ними чувствую себя как дома. Аж хочется послушать вот так открыто, не стесняясь, голосовое сообщение.
1: Давай послушаем. Кнопка play.
2: Теперь каждый вечер сижу, я завел питона, сделал ему крутой террариум с подсветками. И теперь каждый вечер сижу и наблюдаю, как он красиво ползает, тем самым сделав уютнее свой дом.
1: Ничего себе.
0: Питон с подсветкой.
1: То есть не просто подсветка, там еще что-то шевелится.
3: Что делаешь? Сижу, смотрю на питона своего.
1: Скринсейвер у тебя. Да, друзья, расскажите, что вы делаете для создания уюта у себя дома. Можете тоже позвонить 745-6565.

0: Так создают уют наши слушатели. Ольга пишет, главное, не как ты создаешь уют, а как к нему относятся домочадцы и что они делают для этого. Например, разложила я полотенчики уютные на кухне. Мой муж идет следом, все их собирает, складывает, убирает в шкаф. Поставила я на своем столике, пишет Ольга, на своем столике кувшин с водой и кружочками лимона и вокруг поставила патиссоны и мини-тыкву. И услышала от него, и как долго они тут будут тухнуть? Зажигаю свечи, арома или обычный, муж идет тушит свечи. Вот подумываю сменить. Мужа, не свечи. Как думаете, нужно ли посоветоваться с нейросетью?
1: Конечно, что у нас минус вайб вы такой вообще?
2: Ладно, это осень.
0: Ребят, на своем столике она кувшин поставила и патиссоны разложила. Но если патиссоны действительно начали бы гнить, запах был бы не только на той части, где лежат эти.
1: Но они же не так резко-то начинают гнить.
0: А если патиссон нашпиговать чем-нибудь ароматным?
1: Фаршированный патиссон.
0: Да, да.
1: Тогда его надо съесть.
0: Чтобы фаршем пахло. Ну, фарш такой-то ароматизированный.
1: Это не фарш, это тартар.
0: Вот, кстати.
1: Может быть. Да.
2: Ащ.
1: Что такое?
0: Ащ.
1: Кирилл написал, как он создает уют дома, чтобы в комнате было один или два набора лего. Вот так вот. Уют. Мне кажется, да, мой сын тоже бы сказал, я тоже за.
0: Пока не собранным состоянием.
1: Да нет, собранные у нас фигурки такие.
0: Минимально что-то происходит, они начинают рассыпаться, и энтропия там увеличивается.
1: Ну, хотя у некоторых есть прям такие настоящие залы славы, где аккуратные по всяким стеллажам эти самые.
2: Ну, в этом нет уюта как будто бы.
1: Почему же?
0: Как будто выставочный зал у тебя.
1: Да. Ну и что, ты хочешь разглядывать?
0: Не знаю.
2: Да, ну, кстати, нам слушатель звонил уже, говорил про Новый год.
1: Да.
2: Да, и вот Анна нам прислала тоже сообщение про Новый год. Давайте послушаем.
3: Добрый вечер, Европа Плюс. Прослушала мужчину, который вам только что звонил. И хочу тоже рассказать про Новый год. Новый год у меня начинается тоже с начала декабря. Все елочка, украшения, все как положено, красота, везде все светится. Но у меня Новый год заканчивается ровно после Рождества. В основном в это время я уже все снимаю, все разбираю, все убираю. Я прям не могу. Для меня уже

0: Ну вот как только заканчиваются новогодние праздники, для меня заканчивается Новый год.
1: Ну что вы...
0: Добрый вечер,
1: я так могу... и есть. Торопыга.
2: Ага. Ну нет, нет, мне кажется, подожди. Вот в том году, например, в Москве начали украшать чуть ли не в октябре, там, что ли,
3: да,
2: уже сейчас.
3: Да, и, кстати, держали очень
2: и
3: долго.
2: И по ощущениям, вот к самому Новому году УЗИ уже надоело.
4: Ты уже почувствовал предновогоднюю атмосферу еще до Дня народного единства.
2: Ну, возможно, это еще было потому, что она такая бесснежная была зима.
3: Нет, а вы помните, что вообще совпало, что китайский Новый год, масленица, и еще все в новогоднем стиле было украшено?
4: Конечно, как мы, я вот обратил на то, что масленица и китайский Новый год, ты просто разрываешься, что отмечать. Как отмечать?
2: Подожди, а масленица, она же, ну, сильно позже, кажется, китайскую Нового года, нет?
3: Ну, все было украшено
4: еще, я помню. А там совпало. Я помню, я просто в блины заворачивал утку по-пекински.
2: Не, ну а что добру пропадать? Ну, стоит уже и стоит.
4: Да, это, ну, это тяжело было для ЖКТ. Друзья, расскажите, как вы создаете...
2: Для ЖКО.
4: И ЖКХ.
2: Тяжело было.
4: Расскажите, как вы создаете уют у себя дома. Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой в нашем сообществе в ВК.

0: Сообщение от нашей слушательницы Юли. Для меня уют — это чисто вымытые полы. Никакие шторы, диваны, цветы, аромапалочки не сделают дом уютным, если у вас грязные, зачуханные полы. И второе — это аромат приготовленной домашней еды. Особенно это круто работает в холодное время года. Представьте, приходишь домой, на улице темно, холодно, а дома чистые полы и аромат запеченного мяса.
1: А кто это сделал все?
0: Юлия. Судя по всему, Юля.
1: Юля сделала, вышла, вот тут заходит.
0: Да, друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Если свой голос еще не оставили, можно успеть это сделать.
2: На Европе Плюс. Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой

0: коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
1: Товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
9: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
10: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
11: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
13: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
14: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
15: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
16: europaplus.ru.
17: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
18: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Майли Сайрус и Бэс. Я не вижу, как называется название песни. Потому что я смотрю на другое, да, мой взгляд упал на результаты нашего голосования. Какой тип домашнего уюта вам ближе, спрашивали мы в нашем опросе. И хорошие новости, друзья. Для того, чтобы сделать дом уютнее, оказывается, не надо тратить много денег. Даже вообще тратить ничего не надо. Потому что слушатели выбрали функциональный тип уюта, там, где все на своих местах, самым предпочтительным. А значит, чтобы было уютнее, просто берем пылесос в руки, щетку.
1: Слишком сложно.
0: Ну, а что поделать? Извините.
2: Пыль хотя бы какой-то уютик создает.
1: Ну, да, такая уютная пылюшечка.
0: Она же такая уютная.
1: Колтуны такие у тебя вот под диваном с поясником выкатываются.
0: Ну, я пытался, что вам сказать.
1: Спасибо тебе за попытку. Хорошо, ладно. Засчитано. Друзья, спасибо всем, кто делился своими секретиками, как создать уют. Если кому-то, может быть, тоже интересно, а как же все это сделать, можете заглянуть в наши соцсети, посмотреть, почитать комментарии или завтра переслушать, когда сегодняшний эфир будет выложен в виде подкаста. А мы прощаемся до завтрашнего вечера. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
2: Пока.
3: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение.

0: Приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Радио номер один в России.
2: Девять вечера в Москве.

Sounds и Rise Slow прямо сейчас на Европе Плюс. В столице уже 21.19. Приветствую всех, кто пока еще не спит. Ну и, естественно, вам обещаю только лучшую мировую поп-музыку. На подходе Бибер Экса и Дэвид Гетта продолжат танцевальную тему. Услышим Sad Girls. Но прежде музыка другая. Миша Миллер и Алекс Вильера. Бам-бам. А также Алекс Уоррен. Fever Dream. Скоро.

10-10 по 10-бальной шкале. Прямо сейчас Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls. Надеюсь, что никто не грустит. Надеюсь, что у всех все в порядке. Да, и, естественно, это все в порядке. Нужно превратить во что-то большее. Потому что завтра уже середина недели. Марат Бекмет всегда говорит об этом. Среда пришла, неделя прошла. А значит, завтра, ну, наполовину, по крайней мере, точно все закончится. И дальше будет, конечно, полегче. Ну, в общем, давайте хотя бы сейчас не будем об этом думать. Давайте сейчас расслабимся после рабочего вторника. Получим удовольствие от музыки, от общения. Может быть, кто-то сейчас дома за вечерним чайком. Что-то обсуждают, слушают музыку на фоне. Классно! Вот это мне нравится, вот это здорово. Ну и, естественно, кто-то, может быть, сейчас еще, как и я, работает. Такое тоже возможно. Ну и специально для вас есть трек, который не даст уснуть, а поможет взбодриться. Это Shine от Ugele, French Montana и David Guetta. Но раньше давайте что-нибудь такое приятное для тех, кто с чайком на вечер. Dave Ramone, Minelli и Love on Repeat. Скоро!

0: под которую приятно просыпаться легко и непринужденно. Это Another и 54 Ultra, Talk to You, прямо сейчас на радиостанции номер 1 в России. И, кстати говоря, завтра с этим делом тебе может помочь разобраться бригада У. С 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Well, Вики, игры, подарки, сейф с деньгами, лучшая мировая поп-музыка. В общем, все это гарантировано тем, кто начинает новый день вместе с нами. Это всегда приятно, это всегда интересно. Ну а до финала этого часа из приятного и интересного. Эйкон и Эминем, давно мы их не слышали. Smack That, прежде Розе и Бруно Марс. Еще один суперхит, который долгое время был на вершине нашего Еврохит ТОП-40. Апати, скоро.
1: Реклама. Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
5: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
7: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
8: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: Нянька в погонах. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
11: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
12: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
13: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. ТОП-40.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.
5: А в столице уже 10.

Я была на живом завтраке с бригадой У. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Богдан Медведи и его Count On Me. Кстати говоря, если ты пропустил это главное событие осени, можешь посмотреть его на нашем сайте europaplus.ru. Заглядывай, полный видос есть, и ты получишь удовольствие. Я тебе точно говорю, точно обещаю. Ну а в ближайшее время из удовольствия Jonas Blue и Girl. Прежде появится Баста и Майя Мишель, если я буду танцевать. Ну и Mark Dunn, Джованни Риччи с суперхитом Let Me Die уже скоро.

плюс прямо сейчас, несмотря на то, что на календаре уже 6 октября. Это Jonas Blue и Girl. Прямо сейчас для всех, кто пока еще не спит и отдыхает вместе с нами. Кстати, дальше вместе с нами отличный трек. Люблю эту историю и каждый раз ловлю ее в нашем эфире с превеликим удовольствием. Это Нептуника и What If. Прежде появится Marshmello, Jonas Brothers и Slow Motion. Ну и Mizmo. Еще один летний трек Hello.

0: Еврохиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну и в ближайшие 30 я обязательно сыграю для тебя только лучшую мировую поп-музыку, чтобы тебе было хорошо и приятно все это послушать, чтобы было подо что поработать, например, если ты в данное мгновение, как и я, еще все-таки трудишься. Ну и что могу предложить? На подходе Имани и ее Don't Be So Shy. Раньше Воринер, Ларин и Let Me Forget You. Ну и Терри Свимс, Mr. Know-It-All. И все это здесь, на Европе Плюс, уже в ближайшее время.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

0: композиция группы Cute and Cure. Мне кажется, тут заметно. December 10 и Out Again the World прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Звучит, конечно, бомбически, особенно припев. Наверное, этой осенью это будет один из лучших припевов нашего эфира. Лично я бы дал десятку по 10-бальной шкале. Звучит здорово, ну и за это здорово можно и нужно голосовать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Заглядывай, не стесняйся и выбирай лучших из лучших. Ну и в пятницу будем слушать сороковку топа здесь, на Европе Плюс, в нашем топ-поп-чарте. Ой, Еврохит ТОП 40, прошу прощения, да, Еврохит ТОП 40 обязательно случится. В пятницу, повторюсь, с 14 до 16 по Москве Алекс Манулов все расставит. Вот о чем я.
1: Лучший дебют Нептуника «What If». Крутейший старт Карлита и Софи Такер «Манхэттен». Номер один Шакира и Burna Boy «Дай-дай». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.

Это Сидерленд на Европе Плюс. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, в общем, здесь подпеть можно в любой момент, и ты точно попадешь. Слова незамысловатые, всем понятные, ну и, естественно, чертовски музыкальные. Ну вот об этом можно долго говорить и рассуждать. И, кстати говоря, про музыку, об этом тоже стоит доложить, потому что в ближайшее время нас ждет много всего интересного. Например, Мадонна, Мартин Гаррикс и Bizarre. Но прежде появится мною любимая история, которая долгое время занимала первую строчку нашего Еврохит ТОП-40. Ну это прям разрыв, это прям бомба, это прям надо обязательно слушать. Тайм Импала и Дженни, Дракула, скоро.

0: от Мадонны и Мартина Гаррикса прямо сейчас на Европе Плюс. Bizarre, и она не последняя на сегодня.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа Плюс.
0: До финала этого часа классная музыка. Ну а в новом мы обязательно услышим Манхэттен от Карлиты и Софи Такер. Прежде Билли Айлиш, Everything I Wanted. А также Шакира и Бёрна Бой, Дай Дай. Отличная музыка здесь на Европе Плюс уже скоро.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Запрыгиваем в среду в столице Польши.

приятно согреваться хмурым поздним осенним вечером, сидя в уютном кресле и очень даже приятной компании Европы Плюс. Предлагаю далее оставаться вместе в нашем полном распоряжении. Вся грядущая ночь и огромное, просто огромное количество классных.

прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Уже у нас что? Да, 0.33. Дружно летим в среду. Наша четкая цель — пятница. Но до нее еще нужно добраться. А вот про утро среды нужно думать прямо сейчас, потому что оно практически перед нами. И сделаем что? Правильно, мы встретим его вместе с бригадой У. Не забываем, они здесь будут ровно в 7 по московскому времени. Игры, подарки, сейф с деньгами. Все будет. Так что, кто желает прибыть на работу в отличном настроении, не пропускаем и заводим будильники. Ну а кто пока спать не собирается, то это тоже здорово. Встречаем еще одну порцию отменной музыки, в которую вошли такие топ-артисты, как Лирик и его аутентичная песня, а также проект из Марокко Кима Саундс и просто крутейший трек Ride Slow. И послушаем немного итальянской электронной музыки. Медуза, Генри Камомайл и Don't Wanna Go Home. Не пропусти.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. И за это время мы услышим дуэт из Берлина, Fastboy, Music Sounds.

0: клипа BTS Swim. Да, вот такие планы. Это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования и иных услуг.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже час ночи.
3: Больше хитов, больше музыки. Swam, swam.

классной музыкой, за что ребятам, конечно же, большое спасибо здесь на радиостанции номер один в России. Далее предлагаю такой список. Послушаем девушку из Болгарии, которая посвятила себя диджеингу и очень успешно. Это Зоя и трек Hold the Horizon, также проект Ave, итальянский проект с классной вещицей Meet Me in the Dark. И послушаем Алана Уокера в компании таких девчонок, как Изабелла Мелфман и Катрина Орайан, трек Broken Strings буквально через пару минут. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: будет соул-музыка. Teddy Swims, Mr. Know It All. Все это и не только специально для тебя в эти полчаса на Европе Плюс.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Европаплюс.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
2: Заходи на европаплюс.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2:00.

0: просто невозможно не узнать. Это, да, это Джонас Блю на радиостанции номер один в России. И прежде чем мы отправимся далее, хочу напомнить всем любителям подкастов, что вчера вышел свежий 252-й выпуск подкаста «Бригады Уличка». Поэтому, кто любит послушать интересных разговоров, кто любит много хорошего юмора, то welcome! Сайт europaplus.ru или наше новое мобильное приложение «Радио Хаб». Заходим, слушаем и заряжаемся позитивным вайбом от Вэлла, Вики, Лехи Звукорежа. И в этот раз еще и Андрей Каясов присоединился. Так что этот выпуск пропускать точно не стоит. И не стоит пропускать хиты, которые ждут впереди. Например, Милен Фармера, «Шикарная работа», «Предельно добрая работа», «Лямур Нерьона», чуть раньше «Дати» и «Take Me There».
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Немного качественной поп-музыки из Румынии. Это Богдан Медведев, трек «Count of Me» в наших динамиках. 2:33 в Москве. Привет всем неспящим. Да, продолжим действовать в режиме больше хитов и больше музыки, поэтому

0: Услышишь Карлито, Софи Такер и Манхэттен. Также слышим электронику из Марокко, Кима Саундс и Райс Слоу. И настоящая легенда, золотой голос нашей планеты, Сиа, Unstoppable. И это далеко не все, чем Европа Плюс порадует твой слух в эти полчаса, так что смело оставайся вместе с нами.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.

0: пахнет теперь.
1: Лучше. Не пылью, да?
0: Ну, не пахло пылью. Вы знаете, что появился аромат для белья? Ну, в общем, как-то...
1: Кондиционер называется?
0: Нет.
1: Добро пожаловать на «После обеда».
2: По будням с 7 до 9 вечера.
3: На Европе Плюс. Реклама.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
4: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллиона друзей.
6: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
3: Подпишись!
1: Это Антон Камолов,
7: Артур
0: и Саша.
1: Если мы что-то не договорили в эфире,
0: можем
1: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
9: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.